0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Музыка поколения.

0: готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Джили Сити Рей. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не отрыто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Знаете ли вы?
11: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Радио.

0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
1: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
1: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Украин 125-020-003-05-30. Уфа.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. На набережной в Сочи вспыхнул пожар из-за атаки украинских безэкипажных катеров. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, 5 человек доставили в больницу, еще троим оказали помощь на месте. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Атака произошла накануне поздно вечером. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. При ударах БПЛА по Белгородской области произошло 7 пожаров. Загорелись несколько частных домов в разных районах. Был ранен один человек, сообщил оперштаб региона. Дональд Трамп назвал взаимную неприязнь между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским главной проблемой для урегулирования военного конфликта. При этом, по словам американского лидера, оба президента уже устали вести боевые действия. Трамп также прокомментировал свой недавний телефонный звонок российскому президенту. По его словам, у них состоялся прекрасный разговор. Как утверждает президент США, Путин хочет заключить сделку. Трамп также не исключил, что в обозримом будущем может произойти трехсторонняя встреча с участием президентов России и Украины. Однако, когда она может состояться, не сказал. Россия снова не смогла уговорить Китай на строительство газопровода в эту страну. Последняя встреча президента Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином 31 августа на саммите ШОС в Бишкеке не принесла прогресса по ключевому для Москвы вопросу. Строительство газопровода «Силы Сибири-2» сообщает гонконгское издание South China Morning Post. Переговоры о новом трубопроводе мощностью 50 миллиардов кубометров в год были приостановлены, так как нет прогресса по цене. Пекин хочет, чтобы российский газ стоил столько же, сколько за него платит Россия. Российские граждане либо рассчитывают на внутрироссийскую стоимость для промышленных потребителей. Дом режиссера Квентина Тарантино в Калифорнии пытались ограбить. Неизвестного мужчину заметили в среду днем, когда он проникал на второй этаж трехэтажного особняка кинематографиста в районе Голливудские холмы в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на полицию. Одетого во все черное злоумышленника заметил садовник, но к моменту прибытия полиции предполагаемый грабитель уже скрылся. Сотрудники осмотрели дом, но не смогли его найти. Пока неизвестно, успел ли злоумышленник что-то вынести. Россияне этим летом стали чаще путешествовать по Золотому кольцу. Спрос вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА Новости. Рост отмечен как в поездках, так и в бронировании жилья. Российские путешественники вдвое больше бронировали размещения в отелях Владимира, у Ростова-Великого и Костромы. Рост около 50%. По словам специалистов, раньше туристы часто приобретали автобусные экскурсии из Москвы на один день, а сейчас стали чаще ездить в туры с ночевкой, чтобы за одну поездку посетить 2-3 города. Туроператоры отмечают, что города Золотого кольца очень высокого качества и по кухне, и по инфраструктуре. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 10 сентября. Чуть не сказал 10 августа.
2: Ну, со шортом пришел.
1: 10 сентября, да, потому что сегодня синоптики нам обещают до 25 градусов тепла, дорогие друзья. И вчера обещанные 20 были, и сегодня обещанные 25 будут. Вот завтра будет опять прохолодание, но сегодняшний день надо ловить. А вот, обещают дождь, правда, вероятность его небольшая, поэтому, пожалуйста.
2: Поняли? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: А ходить просто... в штанах с начесом в такую погоду — извращение. Нет, конечно, есть мерзляки, пожалуйста, ради бога, но тепло нужно разгонять. Знаешь, как печку, вот ты вот зашел в холодный дом, только начал печку, всем холод, так разгонять надо. Что говорят? Дышите, не дышите. Так же и здесь ты, чем больше ты закрыл у себя отверстий, извини меня, тем меньше оттуда выходит тепла.
3: Все-таки какие-то отверстия лучше закрывать, Александр Аркадьевич, на всякий случай. Как бы чего не вышло.
1: Доброе утро, прекрасное настроение вам. Такого же, как у меня.
2: Прекрасно. Мы начинаем. Янка, как у тебя?
3: У меня очень хорошее настроение, мы опять приезжаем.
2: Так.
3: Мы опять переезжаем,
2: это
3: так
2: же
3: получилось.
2: Для
3: меня хорошая новость. Почему-то, я очень люблю квартиру, в которой мы живем сейчас, и к ней уже вся прикипела, и люди прекрасные, все мне нравится. Но по техническим причинам так пришлось сделать. А для меня любой переезд, вы знаете, это всегда такой подъем, и всегда вот эта смена декораций, она дарит вдохновение. Вот, поэтому я в своих лучших мечтах. Вся на чемоданах, вчера купили стол.
2: А насколько новые владельцы лояльны к твоим хотелкам? Вот так я сейчас завуалирую и спрошу.
3: А, я знаю, о чем ты. Владельцы лояльны. Дети пока об этом не знают.
2: Я понял, поэтому.
3: Но есть у меня ощущение, что, может быть, будут и еще другие новости когда-нибудь.
2: Прекрасно.
3: В обозримом будущем.
2: Мы начинаем. Если хотите поделиться своими новостями, пожалуйста, пишите наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход.
5: Приглашаем к сотрудничеству.
4: 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 19 минут, столица, сегодня 10 сентября.
3: Можно воспользоваться служебным положением, я просто знаю, что этот человек, моя бабушка, слушает в эти минуты, просто у меня у бабушки день рождения сегодня, 92 года.
4: Как бабушку зовут-то?
3: Любовь Николаевна,
2: вообще,
3: баба Люба.
2: Вообще, надо начинать эфиры.
3: 92 года, бабулечка, я тебя очень люблю, дай бог тебе здоровья крепкого.
2: С днем рождения.
3: После эфира приедут целоваться, обниматься.
4: 92. Два года. Здоровья вам и долгих лет жизни. Новость есть.
3: Давай.
4: Каждый четвертый сотрудник задумался бы о смене работы, узнав, что его коллега на аналогичной должности зарабатывает больше. Еще 21% в такой ситуации обратится к руководству за повышением. 15% начнут искать подработку. 12% постараются работать усерднее ради прибавки. И 32% ничего менять не будут. Почти половина, 45%, предполагает, что коллега на аналогичной позиции зарабатывают больше них. Только 3% считают, что получают больше коллег. Прозрачные критерии оплаты и понятные условия повышения могут снизить риск, что сравнение зарплат подтолкнет сотрудника к поиску нового работодателя. В связи с этим мы хотели бы поговорить, а что вас может или заставляло задуматься о смене работы. Это же не всегда деньги. Как бы это странно ни звучало. Да? Для некоторых людей гораздо важнее какие-то другие истории вокруг.
3: Микроклимат. Микроклимат в коллективе. Вот нездоровая какая-то атмосфера, она, ну вот, например, меня точно бы заставила задуматься о смене работы.
4: Ну, сколько нам писали наши слушатели в гадании, там, проблема, очень нравится работа, супер коллектив, супер начальник, но там зарплата маленькая, предложили зарплату больше в другом месте, но не хочу уходить, потому что нравится коллектив.
2: Ну, это мне вообще непонятно. Ну, правда, я из-за коллектива никогда бы не остался. Ну, а то, что, ну, наверное, любой нормальный человек, конечно, ему хочется на работу приходить с радостью, и микроклимат, ну,
4: это понятно,
2: понятно, что на войну ты не хочешь приходить. Но вот так, чтобы вот, ну, я не знаю, мне микроклимат в принципе, вот во всей станции, он не важен. Меня может кто-то ненавидеть, тихо шептаться обо мне и так далее. Мне достаточно вот, ты знаешь, я могу отключиться. Я могу его сам испортить.
4: Если бы ты узнал, например, что... Я не буду сейчас имена говорить. Например, вот Вася зарабатывает больше, чем ты.
2: Ну, значит...
4: Ты бы пошел к руководству просить деньги?
2: Давай так, вот если бы я узнал, что вдруг Ленский зарабатывает больше, чем я бы пошел сказать, а в чем проблема, собственно говоря? Какие у нас, где мы свернули не туда?
4: Вот поэтому у нас никто не знает в коллективе, и кто это, сколько зарабатывает.
3: На всякий случай.
2: Это правильно. А самое главное, что люди, которые, ну, им по профессии положено знать, кто сколько зарабатывает, они распускают свои языки. Вот им их, конечно, нужно отрывать. Ну, либо их увольнять.
3: Как-то я никогда не знала, сколько зарабатывают коллеги, друзья. Я даже не знаю, сколько муж зарабатывает.
4: Ну, это вообще отдельная история.
2: Про мужа...
3: Ну, ладно, но это уже мой клин.
2: Ты не должен, конечно, зачем? Зачем портить себе настроение?
3: Да, лучше не задумываться, факт.
4: Каждый четвертый сотрудник задумался бы о смене работы, узнав, что его коллега на аналогичной должности зарабатывает больше. Что заставляло вас задуматься?
2: График, я бы, вот график, это, конечно, очень важно. График работы.
3: График работы,
4: да. Вот сейчас ты работаешь, условно, 5-2, если бы тебе сказали 6-1, то это могло бы заставить тебя задуматься.
2: Задуматься бы. Не, если другое дело, что тебе деваться некуда, это другие.
3: Ты бы задумался, выдохнул, да, и пошел.
4: Но еще есть мнение, что от возраста все зависит. Когда ты молодой, ты легче. Ну, и есть такое мнение просто.
3: Легче, энергии больше на поле.
2: Это, знаешь, вот такое ощущение, что нет, сейчас все по-другому. Потому что им надо ближе, ну, я имею в виду те, кто помоложе, им надо ближе, чтобы работа была в шаговой доступности, чтобы не ездить на метро, чтобы вход был красивый, там, и люди были тоже все молодыми. Ну, тут, в общем, много разных нюансов.
4: Ладно. Сейчас узнаем у наших слушателей. Как у вас? Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут ваше сообщение.

0: не дай мне пол.
1: Наша реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Жили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте «Жили-Дефисмоторс.ком».
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрай по рынку бет-платежей 2026. 16+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение, что бы вас подвигло на увольнение.
15: Каждый четвертый сотрудник задумался бы о смене работы, узнав, что его коллега на аналогичной должности зарабатывает больше. Мы спросили, а как у вас? После смены руководства новый начальник начал творить дичь, развалил и атмосферу, и в итоге коллектив. Я около года задумывался о смене места. В итоге мне позвонили из другого аналогичного места, предложили перейти к ним. Сейчас и зарплата выше, и должность выше, чем у предыдущего начальника. И атмосферу в коллективе задаю сам. Ну, то есть атмосфера в коллективе для вас.
16: Думаю о смене работы и вообще направлении работы уже постоянно. Доктор наук, профессор, а зарплаты ниже, чем у многих других профессий. Да и режим работы нестабильный. 6 дней с 8 утра, иногда до 9 часов вечера.
17: Да, это просто какая-то вселенская несправедливость.
16: Да, учишься всю жизнь, да, а потом зарплата с гулькин
15: на первой работе трудился 6 лет. Хороший коллектив, но зарплата не вау, да и график сутки через двое. Предложили на другое место с высокой зарплатой, перешел, было немного грустно. Без предыдущих коллег. Проработал 1.5 года 5-дневку. Предложили в другом месте с той же зарплатой 4-дневку. Плюс несколько коллег с первой работы там уже работали. Уже месяц тружусь, всем доволен. Коллектив имеет значение, ну и зарплата.
17: Александр, а вот работодателю не все равно, что вы так часто меняете работы?
15: Ну, для многих 5 лет или 6 лет это не часто.
16: Это немало, да.
17: Нет, вот полтора года он проработал.
16: Никогда не волновало, кто сколько зарабатывает. Если человек зарабатывает больше, чем я, значит, работает лучше. Это стимул работать больше и лучше. И мне главное мое заплатите. Токарь Сергей из Симферополя.
15: Вот многие считают, что работаете вы одинаково, или наоборот, вы больше даже работаете. А вот тот человек, чью зарплату вы узнали, работает меньше и хуже. Вот так обычно сравнивают.
0: Считать вы можете все, что угодно, да, на самом деле.
15: Для меня важно ни от кого не зависеть. Работаю сам на себя. Заходил, пошел, не пошел. Вот сейчас не пошел. Человек нам пишет.
16: Была хорошая работа, неплохая зарплата, отличный коллектив. Пришлось уйти из-за служебного романа. Был яркий и красивый, но, к сожалению, короткий. После его завершения понял, что не смогу ее забыть, если вижу ее почти каждый день. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. И такое бывает.
15: Адский труд заставил меня уйти с кирпичного завода. 2 недели я держался. Глину, стекло и все сопутствующие материалы дробили молотками. Сеяли вручную. За лопату дрались, потому что это была самая легкая работа. Деньги месяц забирал, выбивал.
17: Это ужас, конечно, вот этот адский труд, который существует до сих пор, где должна быть автоматизация.
15: Ну, да. Деньги – это наибольший повод, но еще важен коллектив. Стыдно рассказывать, работал один в женском коллективе. Их 5 женщин за 40. И далее. От одной постоянно воняло селедкой. Сидеть рядом и находиться просто невозможно. От второй пахло кислотой. Но это типа какое-то заболевание. Тоже непереносимый ужасный запах. А главное – это с утра до вечера бабские сплетни. Ну, всех обсудят, всех обхаят, и они типа идеальны. Хотя, когда кого-то в отпуске начинают обсуждать, ужас. А, это кто-то вот.
17: Знаете, мне кажется, вы переработали там. От вас прям вот сейчас немного несет.
16: Не то, что задумался, а именно поменял работу. Причину претендовал на должность начальник ВЦ. Должность отдали своему. Не жалею, переехал в Москву, должность чуть меньше, зарплата в 2 раза больше. Алексей.
15: Меня подтолкнуло уволиться, что я делаю, что из-за крысячьего коллектива. Терпела долго, целых 17,5 лет.
16: Ну вот терпение, однако. 17,5 лет продержались.
17: Это не терпение, это безвыходность, я думаю.
16: С прежней работы уволился из-за коллектива. Не коллектив, а пауки в банке. Каждый сам за себя. Огромная нагрузка. Даже сказывалась на здоровье. Пофигистическое отношение ко всему этому начальству. И в результате после 7 лет этой каторги ушел на работу с меньшей зарплатой в цех, где я работал. А цех, где я работал, закрылся.
15: Меняю работу. На текущей достигла потолка. Повышений нет, ни карьерного, ни зарплатного. Начальник все заслуги присваивает себе. Хочу новых впечатлений. Новое место работы, новый коллектив, новые обязанности и, конечно, зарплата. Тут многие, кстати, написали, что уходили начальник из-за того, что начальник присваивал заслуги себе.
17: А что? Ну, какие заслуги? Типа, ты,
15: ну, ты
17: это придумал?
15: Я пошел к руководству выше, говорю, я тут такую классную идею, вот мои не могут придумать, а я придумал.
16: А я молодец.
15: Какой ты молодец, это же гениально.
17: Вы же работаете в команде, ваша же задача, чтобы вообще...
16: Ну, по-человечески, наверное, обидно, конечно.
15: Чтобы знали, кто это предложил. Ну, ладно, идея, а некоторые это делают еще руками, ну, что-то. А начальник говорит, да вот не могут сделать, сам пошел и сделал.
16: Ну, вообще, в принципе, когда трудится весь коллектив, понимаешь, на благо.
17: А ты помнишь, кто придумал, ну, кто предложил, не придумал, а кто предложил игру кинопробы?
15: Наверное, ты, потому что ты говорил, что у вас в Челябинске она была.
17: Спасибо.
15: Но это было уже лет 20
17: назад. Да,
16: для Сашки тоже спасибо. Это важно, Гарри, видишь?
17: Спасибо.
15: Да, спасибо.
16: Давайте дальше. Я бы хотела поменять на такую работу, чтобы приходить на работу и получать удовольствие, чтобы работа это была любовь, и чтобы сидеть дома и мечтать «хочу на работу», а не думать на работе и смотреть на часы, но скорее бы уже домой.
15: Ждем ваше сообщение, еще почитаем. Несколько, пожалуйста, пишите.
13: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов и 46 минут в столице. Давайте почитаем сообщение.
3: Устроилась на новую работу. Показалось, что мечты сбываются. Крупная компания, коллеги, ничего такие, зарплата очень устраивает. Прошло около месяца, и руководитель, женщина, раскрылась по полной. У дамы явно биполярное расстройство. Сейчас все окей, а через 5 минут закатывает глаза и разговаривает на повышенных или даже орет. Выясняются детали, о которых не было разговоров на собеседовании. Снова нахожусь в активном поиске. Пью успокоительное и стараюсь абстрагироваться.
2: Вот это самое ужасное, когда ты от работы начинаешь пить успокоительное. Хотя, конечно, все мы этим страдаем.
4: Надо учиться выключать звук в голове.
2: Бывает, тебя трясет, и надо успокоиться прямо здесь и сейчас.
3: Да. Я сменил работу из-за жены. Работа была любимая и коллектив хороший. 13 лет там был, но с командировками по месяц-два. Теперь каждый день дома.
4: Ну вот, видите как.
2: А, в смысле, жена вот сказала,
4: хватит ездить, такая, да, я тебя не вижу.
3: Командировка.
4: Как-то швырнула заявление начальнику на стол, причина коллега, женщина пенсионного возраста, пила, в том числе на рабочем месте, уходила в запой, неделями не появлялась на работе, а когда была на работе, собирала сплетни и провоцировала склоки. Но начальнику она казалась такой доброй бабулечкой, наотрез отказывался верить фактам. Потом уже, когда сам ее пьяный из офиса выставлял, удивлялся, как не замечательно.

0: Екатеринбурге. Год назад поменялся директор, и на работе пошла дичь, редкая. Первым делом построил себе баню, набрал себе директоров замов и замов-замов. Теперь людей кошмарят. Телефоны нельзя, радио нельзя, а платят на такие уж великие деньги. У многих желание работать отпадает.
1: Да, было такое место. Были отделы, стали департамент.
2: Работал в офисе, реклама. Много лет руководителем среднего звена. Устал, психанул, ушел инженером строительством. Стал отдыхать головой, улучшилось общее состояние психики. А потом что-то пошло не так, и снова руководитель в офисе. Но теперь в строительстве.
0: На аналогичных должностях одинаковое название должности, одинаковые должностные обязанности, нет никаких совмещений. Это прямое нарушение трудового кодекса, дискриминация. Компании грозит штраф. Это если разные зарплаты, я так понимаю.
2: Да, на одинаковых должностях.
0: Да, знаете, да. Кто-то про это?
2: Вчера решил уволиться, потому что мне в глазах двум моим коллегам при увольнении не доплатили очень приличные суммы. Хватит на то, чтобы целый месяц прожить в Москве. Тянуть свое время теперь не вижу смысла, тем более, что и коллектив, и функционал были на троечку.
0: Ну, пожалуйста. Если вы так посмотрели со стороны, как другие увольняются,
2: и решили
0: не ждать и сами уйти. Тоже позиция. 7:50 в Москве. Доброе утро.
3: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание портовой инфраструктуры в Махачкале. Об этом сообщил в РИО главы Дагестана Федор Щукин. Также пожар произошел в Аварском музыкально-драматическом театре. Возгорание оперативно ликвидировано, жертв и пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлено, накануне поздно вечером из-за атаки украинских безэкипажных катеров пожар вспыхнул на набережной в Сочи. 8 человек пострадали, частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. Российская банковская система стабильна, несмотря на санкции. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, государство продолжает исполнять все свои обязательства в полном объеме. В интервью газете «Ведомости» Медведев также заверил, что никаких угроз деньгам граждан нет. Комментируя сообщения иностранных СМИ об изъятии вкладов и возможном крахе финансового сектора, зампред Совета назвал их заказными информационными атаками. Между тем, отток наличных из банков вновь ускорился. Дефицит наличности у российских банков достиг рекорда с марта 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на данные ЦБ. В России наблюдается бум черного кредитования. Сотнями стали появляться нелегальные кредиторы, предлагающие оформить займы в интернете, сообщает «Известия». За первые полгода Банк России выявил 360 подобных организаций. Количество черных кредиторов выросло почти в 6 раз за год. Если раньше нелегальные игроки работали через ломбарды, сетевые комиссионки и точки скупки, то теперь переходят в онлайн. Заявки на займы оформляются дистанционно, а деньги переводят на карту. Россияне не отказались от айфонов, вопреки санкционным ограничениям. У компании преданная фан-база, рассказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Валентин Петухов.
2: Устройства все еще пользуются большой популярностью, несмотря на все ограничения, потому что объективно отличаются от того, что есть на андроиде. Устойчивая фан-база сохраняется. Более того, Apple действительно сильную линейку 17-го поколения выпускала. И я думаю, в 18-м этот показатель только укрепится. Впервые Apple должна показать свой складной смартфон, линейку Pro и Pro Max должны усилить большим апдейтом камер.
1: Новое поколение айфонов Apple представила накануне. В линейку вошло в том числе первый в истории компании складной iPhone Duo. Его стоимость в России будет начинаться от 300 тысяч рублей. Август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура составила почти 17 градусов Цельсия, передает Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы. По ее данным, мир только что пережил самый жаркий месяц за всю историю наблюдений. Август поднял среднюю глобальную температуру планеты более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, говорится в сообщении. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Я плюю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут. Столица, 70 сентября. Сегодня четверг. Четверг. Сегодня до 25 градусов обещают сегодня в Москве. Небольшие дожди. И то, мне кажется, их не будет.
2: Настоящий бабье лето. Давайте сыграем в кинопробы. Александр, что мы разыгрываем?
1: Мы разыгрываем тот, кто пришлет у нас, дорогие друзья.
2: Какой сегодня 10 число, значит, 10 правильный ответ.
1: Получает сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
2: Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили для вас. Ждем 10-й правильный ответ. Отвечать можно через нашего бота в Максе или в Телеграме. Если еще не зарегистрировались, можно это сделать на сайте наш.ру на главной странице. Итак, поехали.
0: Мы встречались, не так ли?
3: Где мы могли встречаться?
0: У вас дома, не помните?
3: Вы уверены?
0: На самом деле, я и сейчас там.
3: Что значит... Вы сейчас там?
0: В вашем доме.
3: Что за чушь?
0: Позвоните мне. Наберите номер смелее. Я же говорил.
3: Как вам удалось?
0: Спросите.
3: Как вы ко мне попали?
0: Вы меня позвали. Я не привык являться без приглашения.
3: Кто вы?
2: Ну, я думаю, для фанатов этого фильма...
4: Жутковатая жуть!
2: Все стало понятно, но, тем не менее, ждем 10-й правильный ответ. Что за фильм или мультфильм мы переозвучили?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 8 часов и 15 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте.
2: Ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы переозвучили.
3: Мы встречались, не так ли?
4: Где мы могли встречаться?
3: У вас дома, не помните?
4: Вы уверены?
3: На самом деле, я и сейчас там.
4: Что значит «вы сейчас там»?
3: В вашем доме.
4: Что за чушь?
3: Позвоните мне. Наберите номер смелее.
5: Я же говорил.
4: Как вам удалось?
3: Спросите.
4: Как вы ко мне попали?
5: Вы меня позвали. Я не привык являться без приглашения.
4: Кто вы?
6: Матрица, Крик, Адвокат дьявола и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Шоссе в никуда».
1: Да, уже скоро 2 года, как Дэвида Линча нет с нами.
6: И в Аквапарк Карибии идет человек с номером телефона 915-071-79 и так далее. Поздравляем вас.
1: Поздравляем. «Шоссе в никуда».
2: Да. Посмотрите, если вы любите ужастики 90-х, ну и вообще этот жанр в целом.
1: Да, очень крутой фильм.
0: Подъемники на нашем радио.

0: «Наемники» на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 25 минут в столице. Сегодня у нас что? Сегодня у нас уже четверг, 10 сентября.
2: Да. Давайте поговорим о прекрасном.
1: Да.
2: И разыграем отличные призы.
1: Сегодня мы разыгрываем мини-гриль горенье с антипригарным покрытием.
3: Вот крутейшая вот штука.
1: Да, за лучшее сообщение, поэтому приготовьтесь. Забудьте о бытовой рутине. Техника горения берет на себя заботу о комфорте в вашем доме. Горение – то, что вам действительно нужно для чистоты, свежести и приготовления кулинарных шедевров. Горение – умная бытовая техника с уникальным и стильным дизайном. Спонсор рубрики ООО «Горение БТ».
2: Какой бытовой прибор однажды вас по-настоящему выручил? Вот такой будет вопрос. Бытовой прибор. Не обязательно кухонный прибор. Вообще, вот какой бытовой прибор однажды вас по-настоящему выручил? Что касается кухни, я помню, когда мне прописали диету, и ну, меня реально выручала мультиварка. Она до этого времени стояла, как у многих, где-то там на задворках, в шкафах, и работала, наверное, за один забором. Раз, только когда ее купили. А потом, когда нужно было быстро приготовить, ну и все, вот без там, вредного, там, жареного и так далее, пареного, ну, пареный, именно на пару. И она спасала быстро, удобно, закинул все разрешенные продукты, нажал кнопку, и бах, и через 15-20 минут
3: все готово.
2: Все готово. И это реально тебя спасало.
3: У нас также
2: и потом я распробовал ее, и периодически мы готовим с удовольствием. Хотя многие говорят, что ну вот, мультиварка, это там не нужно. И...
3: Да хорошая, да. Классная штука, конечно.
2: Прибор.
3: Однозначно. У нас было то же самое с пароваркой. Мы когда купили, только-только вот мы поженились, купили квартиру с мужем и въехали, там не было еще ничего, голые стены, кухни не было, ничего не было. Единственное, наш, два у нас было прибора, у нас был чайник и у нас была пароварка. Ну, и все, вот мы в ней все пили на пару, там, чего только мы в ней не делали, но нас реально спасало в голодные, холодные вечера.
2: У нас, ребята, это не анекдот. В общаге в чайнике варили пельмени.
4: Да.
3: В чайнике?
2: Да.
4: Пали, как это,
2: но спирали. Потом чай из него пить было невозможно, потому что его не отмыть. Итак, какой бытовой прибор однажды вас по-настоящему выручил? Александр, напомните, что мы вручим за самое лучшее, яркое, веселое сообщение?
1: Мини-гриль горения с антипригарным покрытием.
2: Ждем вашей истории, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
2: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках вести и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Сентябрь – это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
14: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон полный. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: нашем радио.
1: 8 часов 38 минут в столице, друзья. Давайте почитаем ваше сообщение о том, как вас в какой-то определенной или неопределенной жизненной ситуации спасла бытовая техника.
2: Несколько лет назад мне подарили беспроводные большие наушники. Они валялись без дела, пока к нам не переехала бабушка, которая смотрит телевизор на полную катушку. Тут я и вспомнил про наушники. Теперь бабуля всегда в наушниках, как из мультика про Кешу. И мы теперь с женой и детьми живем спокойно.
1: Ну вот. В моем детстве тогда еще не было всяких репеллентов и фумигаторов. Очень выручал пылесос. Папа ходил по квартире с включенным агрегатом и засасывал их в трубочку. Я так в деревне собираю, да, хожу с пылесосом и собираю мух. Это очень удобно.
3: Разлетаются, что ли?
1: Ну, по-разному бывает, Саш.
2: Меня однажды спас обычный утюг. Я опаздывал на встречу, жутко хотел есть, а микроволновка сломалась. Времени не было совсем, поэтому я завернул кусок холодной пиццы в фольгу и на пару минут прижал его раскаленным утюгом. Сыр мгновенно расплавился, тесто захрустело, а я успел позавтракать и вовремя выбежать из дома.
3: Как бы забавно это ни звучало, но меня реально спасла вытяжка Гарендия. Благодаря ее, скажем так, высокой производительности и мощному воздухообмену, никто из домашних не догадался, что ужин, который они ели, был совсем не первым блюдом, которое должно было оказаться на столе. Первое я благополучно сжег, но вытяжка скрыла все следы.
1: Хорошая вытяжка – это реально вещь.
2: Да, но главное, не пахнет едой.
3: Но главное, чтобы она была присоединена к вытяжке. Есть такие, как они называются, господи, забыл.
1: А если,
3: который не выходит на улицу.
1: Да, особенно если в студии живешь, у тебя все совмещено, это очень удобно, конечно.
2: Самая веселая история, когда на меня в торговом центре чужой ребенок перевернул поднос с едой. И мне пришлось идти в уборную застирывать вещи. Спасла турбосушилка для рук. 15 минут и футболка сухая.
1: Ну, видите как.
3: А вам как-нибудь компенсировали это?
2: Да. Как? Извинились, невозможно.
1: Очень здорово выручала и выручает до сих пор микроволновка. Что бы кто ни говорил о вреде этого прибора, но удобство использования не все перевешивает, и подогреет, и приготовит, и очень удобно для ребенка. Сам может разогреть себе еду и сделать горячие бутерброды.
2: В любой непонятной ситуации на отдыхе пакуй мультиварку. Это наш семейный швейцарский нож. Пока мир горит, мы просто нажимаем кнопку «каша, овсянка» и смотрим на рассвете с чувством морального превосходства людей, которым не нужно искать открытый в 7 утра общепит.
1: Пеку хлеб на закваске. Для всех рецептов нужен долгий замес теста. Иногда 20-30 минут. Шея, руки, спина уже минут через 10 начинали жутко болеть. Мощный тестомес стал настоящим спасением. Засыпал, залил, сам месит. Теперь домашний хлеб для меня не испытание, а удовольствие.
3: Тестомес.
2: Воспоминания. 90-й год. Армия. Камчатка. Назначили 6 человек дежурными по столовой. Заступили. Часть огромная. Видим 900 кг. Картофеля, который необходимо почистить с помощью электрической картофелечистки. Ого. Барабан такой. Оказалось, что она сломана. Чистить этот объем ножами вшестером не вариант. Разобрали электромясорубку, поменяли движок, и дело пошло. Слава электромясорубкам отечественного производства.
3: Прикольно.
1: Жена после декрета выходит на работу и говорит: нужна помощь по дому. Я с радостью говорю, мол, посуда будет на мне. Через 3 дня установили посудомойку. Посуда 3 дня не мылась.
2: Однажды я решила заняться зубами и за первый день удалила 3 зуба и установила 4 для импланта. Если бы не блендер, я бы, наверное, умерла с голоду. Есть что-то гуще манной каши я не могла неделю, а тут такое спасение. Смузи, супы, пюре, ну, даже да, творог с молоком пробовала или пробирала блендером. Только с ним и пережила это. Больше с таким энтузиазмом зубы не лечу.
1: Угу. Аэрогриль. Чудо чудное, диво дивное. Долго не решалась купить. Думала, ну куда же еще техники? И так все шкафы забиты. Но решилась. И теперь это моя персональная скатерть-самобранка. Быстро, вкусно, необычно и полезно. Жить без нее теперь отказываюсь.
2: Я шеф-повар, работаю на частной яхте. Имею на камбузе кучу оборудования. Но безоговорочный лидер – это посудомоечная машина. Но она непростая, профессиональная. Цикл 3 минуты.
1: Ого!
2: Очень выручает при запаре. Стоит 4 миллиона.
1: Еще раз ого!
3: А зачем она такая? За 3 минуты.
1: 3 минуты, представляешь, как экономит время. Говорю, зато у тебя всегда чистая посуда.
2: Экономит. Странно, что никто не написал про фен и носки. Ну и не только носки. Феном сушили.
3: Ну что, все. Кому вручаем мини-гриль Гарения с антипригарным покрытием? Давайте проголосуем. Мне понравилось
2: про армию.
3: Да.
2: Да. за находчивость и трогательные воспоминания.
3: Вытяжки горения с тихим мотором и высокой производительностью. Мощный воздухообмен позволяет удалять 900 кубических метров жировых частиц в час, а сенсорное управление и подсветка создают идеальный рабочий уголок. Чистый воздух на кухне легко. Горение делает жизнь проще и свежее.
2: Поздравляем победителя. Завтра продолжим с нашими темами, сообщениями и розыгрышем.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-1.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026. 16+. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 182 000, это будет, да. Я слышал эту новость.
1: А за что еще раз?
0: Завирусилась, кстати.
2: Два раза брали за...
1: За что?
2: За содержание, уборка земельного
1: участка. Содержание, уход.
0: А, причем там вот сейчас в интернете есть инструкции, как всем это сделать. Подать заявление в суд.
2: Если у вас такое же?
0: Если у кого есть такая графа, она есть практически у всех. И там инструкция в интернете есть.
3: На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
3: Наша реклама.
5: Папа, а мы все купили к школе?
6: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
5: А маме тоже Тенет купим?
6: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Ищете уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-30. 24-26.
12: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
13: Эпидемия отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг-Твин-Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
14: В моем сердце пустота.
13: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
14: Настанет час, настанет день, когда...
13: 20 сентября. Биг-Твин-Арена. 12+.
8: Записывай. Запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При налете БПЛА на Ростовскую область были повреждены жилые дома и ЛЭП. Атакованы Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск, Волгодонск, а также 16 районов области. Силы ПВО сбили около 90 БПЛА над регионом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших нет. А в Воронежской области при падении БПЛА погибла женщина. Еще два человека пострадали. Обломки попали на частный дом в Борисоглебске, после чего начался пожар. В общей сложности силы ПВО сбили над 6 районами и одним городским округом области 19 дронов. Есть повреждения общественных зданий, линии электропередачи, частных и многоквартирного домов. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп обещал американцам по 5000 долларов в случае победы республиканцев на выборах. Речь о промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Это обещание обойдется американскому бюджету более чем в 1 триллион долларов, отмечает Bloomberg. Это будет называться «дивиденд Трампа», сказал американский президент на съезде республиканской партии в Далласе. Он добавил, что деньги можно будет потратить только в США. При этом Трамп не уточнил, каким образом будет выплачена сумма. Дело в том, что любые денежные выплаты должны быть утверждены Конгрессом, добавляет Bloomberg. В США начался судебный процесс против Huawei. Китайского технологического гиганта обвиняют в краже американских технологий, сообщает агентство Reuters. Представитель Минюста США в федеральном суде Бруклина пообещал предъявить показания людей, которые поймали Huawei с поличным при попытке украсть американские технологии, а также видео, на котором сотрудник компании крадет роботизированную руку. Huawei обвиняется в попытке похитить коммерческие секреты 5 компаний из США. Защита в ответном слове заявила, что успехи Huawei определяются не воровством, а инновациями. В Минпромторге не исключили появление роботов-кассиров. Технология машинного зрения применяется в торговле. У ритейлеров она уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технологии, которые позволяют штучный товар перемещать между полками магазина, пояснил замглавы ведомства Роман Чекушев. В комментарии ТАСС он добавил, что роботизация должна удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность. Певицу Настю Каменских внесли в базу сайта «Миротворец». Участница украинского дуэта «Потап и Настя», которая в 2022 году заявила, что никогда не вернется к русскому языку, обвиняют в гуманитарной агрессии против страны. В конце августа артистка выступила против преследования русского языка на Украине. Певица заявила, что для нее дискриминация людей по языковому признаку равносильна дискриминации по цвету кожи. Ранее Каменских рассказала, что якобы потеряла голос из-за перехода на украинский язык, и у нее вылезла киста. Добавлю, украинский сайт «Миротворец» признан в России экстремистским и запрещен. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице, 70 сентября. Сегодня четверг, уже до 25 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. 26 даже, ясная погода сегодня.
3: Давайте погадаем. Ян, по какой книге сегодня?
4: Сегодня по роману Сенчина будем гадать.
3: Ух, как-то что, ну, просто что-то, Ян, для тебя. Удивительно даже. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Ребята, нужна помощь. Ищу гитару Кремона, бренд чешский, старый, советский. Именно советский, не новодел. Может быть, у кого-то лежит с нейлоновыми струнами. Куплю, очень нужно.
2: Хорошо, если у кого-то есть.
3: Популярная гитара в советское время, многих она была. Многие сейчас учатся.
4: Кто-то хочет поностальгировать.
3: На подобные гитары играть в школах музыкальных, по-моему, сейчас базовая такая гитара. Ну, одна из. А вообще, да, старая, советская.
4: Ну, друзья, действительно, если у кого-то вот лежит без надобности, откликнитесь. Поможем человеку.
3: Завтра иду в суд. Очень волнуюсь, будет ли суд на моей стороне, я во всем права.
2: Ну, значит, будет, раз вы во всем правы.
3: А в чем вы правы? Нужны подробности.
2: Нет, самое главное, что это так, ну, символично, что это пишет девушка. И для нее все ясно. Я считаю, что, конечно, суд станет на ее сторону, раз она права.
4: То, что вы верите в то, что вы правы.
2: Потому что правые люди должны
4: побеждать. Или знаете об этом? Да, конечно, это уже залог.
3: Ребята, успеха. Не могу больше терпеть. Где в больших городах бесплатные туалеты? Вчера была ситуация, когда я чуть сквозь землю не провалилась. Так нужен был туалет, но общественных туалетов в нашем городе нет.
4: А из какого города пишешь?
3: Тут не сказано.
4: Ну, в Москве, например, и, насколько я понимаю, практически в каждом парке, наверное, даже не практически, а в каждом парке есть туалеты бесплатные.
2: Не практически.
4: И это очень удобно.
2: Их, я вот тебе хочу сказать, примерно...
3: Без стройки, просто бесплатные?
4: Бесплатные.
2: В Кусковском парке их, наверное, 40 или 50 штук.
3: Ну, многие заходят в кафе и рестораны, если уж прям прижало. Я сегодня видел, мне попалось... Давай. Паблик, который называется, ну там, гид по бесплатной Москве, и пост назывался «Где бесплатно покакать? 16 точек с координатами».
4: Вот, пожалуйста.
3: В Москве.
4: А так
3: всего
4: я согласна.
3: Написано, что 197 туалетов бесплатных на карте.
4: 197?
3: Да, но для такого большого города как будто бы немного.
4: Вообще, я согласна с Гарри, любое кафе, ресторан, торговый центр,
3: некоторые
4: везде можно зайти.
3: Некоторые стесняются зайти. Приходится брать там кофе, чай, воду, ну
2: нет,
3: что-то.
2: Слушай, чтобы... Я тут зашел в одно место, я не помню, где это было, помню, в Питере, да, когда мы, у нас была студия. Я захожу и говорю, а мне тут в туалет официанту, я говорю, я говорю, извините, я пройду в туалет, вот так я сказал, а не мне тут в туалет. Он сказал, нет, нельзя. И я просто прошел и все.
3: А в некоторых туристических местах, ну, и возле,
2: я пошел в туалет,
3: возле вокзала...
4: Что нужно. Могут не пустить в туалет?
2: Но не могут, но могут.
3: В некоторых туристических местах, в проходных местах, возле вокзалов, туалет кодовый. И только ты, когда оплачиваешь, тебе дают чек.
2: А на нем,
3: на нем код.
2: Штри, да.
3: И так ты можешь пройти, да, конечно, но там будет код.
2: Да, есть такие. Ну, ты знаешь, в одном месте в Москве, вот здесь недалеко на проспекте Жукова, меня пустили. Я сказал, извините, пожалуйста, можно мне в туалет пройти? Мне сказали, да. Я говорю, я даже воду куплю. Они говорят, нет, не надо, идите вот сюда. И набрали мне код.
3: Но это из уважения к возрасту.
2: Может быть, Игорек, может быть. Тем, кто... молодым старикам.
4: Слушай, ну это вообще как-то не по-человечески, не пустить человека в туалет.
2: Понимаешь, с одной стороны, не по-человечески,
3: а с другой стороны, когда у тебя общественный туалет превращает твое кафе.
2: Да, просто засирают его, и там одна девчонка у тебя работает.
3: После там вокзала, например, и все, это проходной двор, все к тебе приходят в туалет. Да. И не только в туалет. Ну, в смысле, не только справить нужду.
2: Нам только Богу известно.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наши.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
0: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
0: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
1: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Эволюция звука. Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
1: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня послушаем, как звучал конец эпохи Средневековья.
0: К концу Средневековья мир начал стремительно расширяться. В самом прямом смысле слова. Мореплаватели открывали новые земли, между странами прокладывались торговые маршруты, а города-порты превращались в настоящие международные центры.
2: Если бы мы оказались в крупном европейском порту 16 века, первое, что мы бы услышали, это бесконечное хаотичное движение. Скрип мачт, раскачивающихся на волнах кораблей, хлопанье парусов, удары молотков и визг пил на верфях, свист боцманов и крики грузчиков.
1: И вот еще одно поистине революционное новшество. Именно в эту эпоху в повседневную жизнь человека вошел новый звук, который невозможно было не заметить. Звук пушечного выстрела. Невероятно громкий для того времени, больше 110 децибел. Сначала его слышали только на полях сражений, но потом пушки появились в городских замках, крепостях и портах. Их стали использовать для так называемых праздничных залпов. Звук залпа был настолько оглушительным, что для многих людей становился самым сильным звуковым впечатлением за всю жизнь.
0: Современники писали, что после артиллерийских выстрелов у людей еще долго звенело в ушах. Сегодня мы знаем, что самые большие орудия создавали шум примерно на уровне взлетающего реактивного самолета.
2: Пушки подавали и специальные сигналы для судоходства. В тумане моряки использовали выстрелы в комбинации со звоном корабельных колоколов, чтобы предупредить другие суда о своем присутствии.
1: Но вернемся к городам. Даже при всем обилии дневных звуков, по ночам они становились заметно тише. Думаю, что для современного человека, привыкшего к круглосуточному шуму мегаполиса, такая перемена показалась бы очень контрастной.
0: Да, сегодня о полной тишине мы можем только мечтать.
2: Так и есть. Чем громче становится мир, тем больше мы начинаем ценить тишину.
0: Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО Knauf Insulation.
3: Эволюция звука.

0: «Умники» на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов 23 минуты в столице. Пусть книга рассудит. Не можем с мужем прийти к единому решению. На кухне разошелся кварц-винил. Муж за полное восстановление с этим же материалом, включая перезаливку пола и так далее. Я за простой вариант своими руками. Заменить на линолеум. Не можем договориться, а ремонт нужен очень. Ну, что вам тут?
2: Вселенная молчит.
1: Да.
3: Слушай, я вообще не разбираюсь. Я даже не знаю, что вам сказать, потому что я, во-первых, я не понимаю. Мне стыдно, конечно, очень, но я реально не знаю, что такое кварц-винил.
2: Мне не стыдно.
3: Это из чего?
1: Это материал, которым заливают пол, наверное.
3: Хотя бы понять, как это выглядит. Линолеум, что такое, я знаю. Ну, то есть как бы...
1: Выглядит как будто деревянный.
3: А, слушай, кварц-винил, это как ламинат, да?
1: Ну, визуально. Я тебе говорю, да.
3: Только, видимо, мягкий. Ну, такой пружинистый, скорее всего.
4: К разговору о туалете.
3: Не знаю.
4: Был случай. Курьер у нас дома попросился в туалет по-тяжелому. Жена была в шоке, но отказать постеснялась. А я с пониманием. Я не знаю, это проблема или просто...
3: Мне тоже однажды курьер просился в туалет. Я пустила, конечно, потому что...
1: Вы святые люди, я хочу сказать.
3: Ну, а ты бы не пустил человека в туалет?
2: Да, Александр.
1: Да нет, наверное, конечно, бы пустил. Тут, слушай, я, короче, я так ревностно отношусь к своему дому. Я даже, ну, то есть, как бы, это вот, там место, где мы живем, это место для двоих.
4: Ну, даже по тяжелому
1: если, если говорить про людей. Короче говоря, это мое личное дело. Но, конечно, если человеку плохо, пусть хорошо попробует.
3: Вот у меня парень принес продукты и говорит, слушайте, говорит, я ужасно извиняюсь, можно вас, ну, говорит, я просто мне очень надо, можно я схожу в туалет? Ну, как вот ты не пустишь человека? Ну, вот он стоит, конечно,
4: по
3: пустишь.
4: По маленькому или по большому?
3: Слушай, ну, я там не выясняла. Ну, видимо, по большому, ну, неважно, ну, как бы...
1: Потом поняла, потом же понятно, по большому человек ходил или по маленькому? По тяжелому или по легкому? Понятно же, была война или нет? Надымил человек или нет?
4: Саша, остановись, мы поняли.
3: Звезды, мы.
4: С первого раза мы поняли.
1: Ой, не могу. Конечно, надо пускать людей в туалет, если вдруг им стало плохо.
4: Нашла утенка на улице, принесла домой. И теперь жалко куда-то его отдавать. Махонький, выкармливаю. Как быть?
1: У нас знакомая выкормила, значит, дали имя, потому что мать отказалась, а он не вылупился. И они сами с мужем, значит, расколупали его, но дали имя Поночка. Ну вот, эта Поночка выросла, они думали, что все, она будет с ними жить, она жила, они ее взяли на дачу, привезли ее домой, оказывается, есть специальные подгузники для птиц, потому что, ну, утка, она ест и тут же какает, и, в общем...
4: Я все чаще и чаще слышу эти истории, когда люди заводят, там, покупают себе эти мини-инкубаторы домашние.
1: И все, и эта утка, пришло время, и они приехали на пруд, где такие же, как она, я не знаю, как это называется. Ну, в общем, интеграция утки прошла успешно.
4: Нормально, да, приняли ее?
1: Да, приняли ее хорошо. И всем, у всех, ну, в общем, знакомых. Как, почему знакомых? Потому что у нас собаки.
4: Так, не удивлены.
1: Они подарили вот в день прощания по таким уткам.
4: А, желтеньким уточкам?
1: Да не желтеньким, а уткам для собак. Которые собаки...
3: Ну, резиновые.
1: Ну, не резиновые, господи. Они не резиновые, они из материала. Сейчас, у вас собаки, что ли? У тебя собака же есть? Какие резиновые? Ну,
4: маленькие утки резиновые, самые популярные, желтые.
3: То есть пищат, которые?
4: Да.
1: Нет.
3: Еще курица такая есть для души. Это вообще...
1: Для детей, для ванной. Нет, из специального материала сделаны. Канатики там и так далее.
3: У нас в предыдущей квартире мы когда жили, прям во дворе жила пара уток.
4: Во дворе ладно.
3: Но там не было никакого водоема. Это было так удивительно. Вот просто.
1: Я когда не отпускали, я же не говорю, они не сказали, как ее зовут. И, в общем, Поночка теперь...
4: Ну, видите, есть история со счастливым концом, поэтому...
1: Да, да, да. Вы проконсультируйтесь, кстати, вас по телефону могут... Вот птичий совет, как я называется? И, ну, у них есть телефон в интернете.
4: Орнитологи Москвы?
1: Да, орнитологи, наверное, Москвы или парка Сокольники. Они вас, короче, проконсультируют, как что сделать.
3: Да, в Сокольниках, кстати говоря, чудесные люди
4: работают. Я бы сейчас с ними не очень.
3: Почему нет? С сокольниками это я чего?
4: Нет, у меня хорошие отношения. Просто я
3: с орнитологами хорошие. Нет, это с воробьями.
4: По подсчету воробьев, ну, и после... ее воробьев не засчитали.
3: Ну и ладно.
4: Которых она посчитала.
3: Я, мы стояли и считали. Это было
1: считали их нечестными воробьями.
4: Ждем проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Стрельнула в голову.
2: Это точно.
3: Так, я даже знаю, что. Вашими разговорами забыл, как нашу слушательницу зовут. Дорогие любимые подъемники, пусть книга рассудит. Не можем с мужем прийти к единому решению. На кухне разошелся кварц-винил. Муж за полное восстановление с этим же материалом, включая перезаливку пола и так далее, я за простой вариант своими руками заменить на линолеум. Не можем договориться, ремонт нужен очень. Прошу прощения, как вас зовут?
4: Ирина.
3: Ир.
5: Доброе утро.
3: А линолеум как будто бы уже никто не кладет, или наоборот, он в моде? Это же все у нас так циклично.
4: Да, здесь получается так, что дело не в моде, а в толщине этого покрытия. Потому что если выбирать какое-то другое, то нужно пол снимать будет. А там именно закрыть новым.
5: Тут народ весь ругает кварц-винил.
2: Все на вашей стороне, да.
5: Все укладывается легко, а эксплуатируется просто ужасно.
3: А сколько вы потратили на вот этот пол из кварц-винила, чтобы понимать, почему муж так за него держится?
4: Ну, на самом деле, я не помню, сколько потратили. Это уже 7 лет было назад. Он просто хочет, чтобы все было аккуратно, ровно, красиво, с коридором. В коридоре вот он остается, чтобы переход был.

0: плавный, но я боюсь, что мы сейчас потратим денег как на космический корабль, а там через несколько лет ситуация будет та же самая.
1: А вы уже считали, сколько нужно, чтобы вот сделать перезаливку?
0: Да, еще проблема в том, что не хотят браться работники, которые специалисты по этому материалу, потому что площадь небольшая, ну там порядка 8-9 метров кухня, а работать им нужно будет как минимум 2 дня, если это перезаливка. Ну и, соответственно, они будут заряжать там максимальную стоимость за полный рабочий день, как если бы они там укладывали, не знаю, там полквартиры.
2: Но... А вы только этих материала рассматриваете, прости, Гарри?
0: Да, потому что по толщине ничего другое не подходит.
2: А ламинат нет? Тоже не вариант?
0: Нет, толще.
1: А я все-таки хочу вернуться к деньгам, ну просто понять, чем вы рискуете. Вот сколько приблизительно, вы же считали, сколько вам объявляют за вот эти 8
0: метров? Без работы, без материала, я думаю, где-то порядка 40-50 тысяч будет работа.
1: А материал?
0: Не сумасшедшие деньги. Ну, материал еще, наверное, там, не знаю, 15-20, в зависимости от того, какой выберем.
1: А линолеум?
0: Ну, линолеум, это не знаю, мне кажется, он там 2-3 тысячи квадратных
1: метров. Да это кажется сейчас, вот потом пойдешь в магазин строительный, а там выяснится, что или

0: книга.
1: Давайте. Пусть скажет книга.
2: Номер страницы, номер строчки.
0: 13-я страница, 13-я строчка сверху.
2: Дорогие и любимые подъемники, пусть книга рассудит. Не можем с мужем прийти к единому решению. На кухне разошелся кварц-винил. Муж за полное восстановление с этим же материалом, включая перезаливку пола и так далее, я за простой вариант своими руками заменить на линолеум. Не можем договориться, а ремонт нужен очень.
1: Рыба шлепнулась на траву, и там уже сорвалась с крючка. Запрыгала к воде, ее настиг Саня. Прижал, ударил кулаком в голову, ну и так далее.
2: Будем считать, что Саня строитель, прижал кварцевил.
1: Ну, либо это... Как вашего мужа зовут?
0: Андрей.
2: Ну, и мне кажется, просто Андрей не хочет своими руками. Тут вот линолеум-то нужно, судя по формулировке проблемы, своими руками класть.
0: Ну да.
2: А Андрей предпочитает довериться профессионалам. Не знаю, поможет вам или нет, но пришло сообщение. Бельгийский кварц-винил, полное Г. На кухне, в прихожей и в детской такая же ситуация. Китайский лучше, на балконе нормально лежит. Может быть, просто выбрать какой-то, какого-то другого производителя, понадежнее. Да. В любом случае, желаем вам удачи.
3: Да. Ну вот еще совет по кварц-винилу. Плохой вариант для пола. Легко царапаться и не выдерживать никаких перепадов температур. Пусть возьмут хороший ламинат по удару прочности, износу, устойчивости, подожди и прочим характеристикам. Лучший вариант. Влаги современный ламинат не боится. Прямой контакт до 72 часов. А перепад в 5 мм легко перекроется разноуровневым аккуратным порогом. Никто и видеть не будет. Как нос на лице. Леша, вот монтажник.
2: Мнение специалиста.
3: Да.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Ники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, доброе утро.
2: Женщины могут держать в одной руке больше предметов, чем мужчины. В сети вирусится тренд «девичья хватка». Девушки на видео показывают, сколько предметов могут держать одновременно. Например, стакан с кофе, телефон, ключи, солнцезащитные очки, косметику, наушники, кошелек и другие вещи. Мужчины, которые пытаются повторить этот тренд, чаще всего не могут удержать столь же большое количество предметов в одной руке. Последовательница тренда считает, что навык свойственен девушкам из-за патриархата, так как женская одежда, в отличие от мужской, исторически лишалась функциональных карманов. По этой причине женщинам пришлось научиться носить большое количество вещей в руках. Янка.
3: Ну, я эксперименты не проводила, но я, да, периодически много всего держу в руках. Особенно, когда дети есть
2: еще
3: маленькие.
2: Еще ребенок, да, под мышкой.
3: Да, свое и детское все приходится держать. Ну, такое может быть, наверное. Но мне сложно. С другой стороны, у мужчин же ладони больше. Как будто у них должно больше вещей.
2: Ну, может быть, у них мелкая моторика развита.
4: Страшно, если ваша ладонь будет величиной с нашу голову.
2: Но есть логика в том, что в женской одежде все-таки меньше карманов?
4: Да.
3: Ну, раньше, может быть, так было, сейчас уже сложно сказать.
2: Нет, сейчас да, понятно. Сейчас уже и нет какого-то четкого разделения иногда. Женская это или мужская?
4: Нет,
2: унисекс.
4: Ну... Одно дело, что ты его не видишь, другое дело, что оно все-таки есть.
2: Ну и как-то вот...
4: Даже мы, если... представители женской моды и мужской, считаем, что она есть.
2: Согласись, даже если у девочек в одежде есть карман, то вряд ли они будут туда запихивать столько вещей, сколько запихивают мужчины.
4: Точно туда они будут класть телефон, чтобы он не топорщился.
3: Ну, тут я не могу ничего сказать, потому что я люблю карманы. И у меня периодически может быть всякое разное в кармане. Я не люблю носить ничего в руках.

0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
1: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», ОГРН 125-020-003-0530.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Госдуме предупредили россиян об активизации мошенников в период выборов. Как утверждает глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев, страны Запада прилагают усилия по дестабилизации избирательного процесса. По его словам, на этом фоне активизируются телефонные и интернет-мошенники, работающие с территории Украины и Евросоюза. Депутат уточняет, что злоумышленники могут убеждать жертву оформить кредиты или отправить деньги на безопасные счета, а после потребовать выполнить задание по срыву выборов, чтобы вернуть средства. Художник-постановщик сериала «Ликвидация» Александр Кондратов арестован по делу о госизмене. 52-летний кинематографист был задержан в мае по делу о мелком хулиганстве. Подробности дела неизвестны, но Кондратов признал вину. После этого его несколько раз арестовывали по административным делам. Добавлю, Александр Кондратов работал художником-постановщиком. Вышедший в 2007 году сериал «Ликвидация» принес ему премию «Золотой орел» и «ТЭФИ». По данным СМИ, Кондратов с 2012 года жил в Киеве, а в Москву приехал поменять загранпаспорт. В Общественной палате выступили с инициативой пересмотра содержания билетов на знания ПДД. Вопросы зачастую сформулированы некорректно, также есть много ошибок, отметил член комиссии Общественной палаты по безопасности Александр Холодов. По его мнению, необходимо, чтобы билеты проверяли не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям, передает ТАСС. Отмена России виз с Вьетнамом увеличит турпоток туристов из этой страны, но пока в основном россияне ездят во Вьетнам, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
2: Для российских туристов Вьетнам это все-таки пляжное, понятное, хорошее направление. Россия же вьетнамцев, скажем так, не удивит пляжами. Сам все вьетнамские туристы с удовольствием приезжают в Россию, и до пандемии Вьетнам занимал внушительное место, несмотря на визовые барьеры. Посещали но и ездили по местам, которые памятны для коммунистического наследия Вьетнама. Это Ульяновская область, родина Владимира Ленина. Во многом логистика туристов зависит еще от маршрутной сети. Вот здесь, к сожалению, пока вьетнамские авиалинии летают только в Москву. Если будет расширение полетных программ, поток, конечно, вырастет.
1: Президент Владимир Путин ранее сообщил, что в ближайшее время будет введен безвизовый режим с Вьетнамом. Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге закрыли для посетителей. В историческом комплексе начинается реставрация. После завершения работ на территории появится гостиничный комплекс, музей, спа-зона, видовой ресторан, а также театр под открытым небом и пешеходный маршрут с арт-объектами. Добавлю, в разные годы в «Крестах» содержались Лев Троцкий, Николай Гумилев, Иосиф Бродский и другие известные личности. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене».
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: Ники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 10 сентября, сегодня... Так, минутку. Сейчас 10.08, 10.09. Да. Давайте сейчас через буквально несколько секунд, сейчас я вам скажу, через сколько нужно будет загадать желание. Еще у вас 30 секунд. Мы играть будем очень скоро.
2: Да, будем играть совсем скоро. И какая тема, хотелось бы знать, Александр?
1: Ну так расскажите мне, какие у нас сегодня.
3: Открыта уникальность ДНК, генетические отпечатки в 1984 году.
1: Угу.
3: Больше ничего не увидел такого.
2: Ну, учрежден русский театр в Санкт-Петербурге, ныне Александрийский театр. Случилось это в 1756 году. И состоялось первое празднование Нового года, перенесенное с 1 марта на 1 сентября. Случилось это в 1492.
3: Тема... День рождения Егора Летова. 62 года назад он родился, и 18 лет назад его не стало.
1: Пришел обратить внимание 10.09.
3: Так, сейчас обратили.
1: Ну, а тема у нас ДНК.
3: ДНК.
1: Да.
2: Тема ДНК. Может быть, кто делал генетические тесты против тех, кто не делал?
3: Кто делал все вот эти тесты на родство и так далее, против тех, кто не делал?
1: Да, я делал, я из Рюриковича. Оттуда, с той линии. Ну, давайте спросим у вас.
3: Разыгрываем экскурсию на наше радио. Пожалуйста, отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице. Сегодня четное число, поэтому преимущество будет у второго игрока. Кто с нами играет?
3: С нами играет Юлия из Волгограда. Доброе утро.
2: Ну, доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Давайте, так. Что, поковыряемся в ваших корнях, что там? Где-то делали вы, да?
3: Нет, не делала.
2: А, не делали?
4: Не, не делала.
2: Ну, а слухи какие-то ходят в семье? Может быть, что вы...
4: Ну, конечно.
2: Какие?
4: Конечно. У меня есть слух, что у меня есть где-то далеко в швейцарском банке счет, который остался от прадедушки, и вот никто не знает, как найти документы, чтобы его все-таки оттуда изъять.
5: Это вам письмо на электронную почту пришло?
4: Нет. Нет, это семейная история, которая еще от моей прабабушки идет.
2: Серьезно? А кто был ваш прадедушка?
4: Ну, фамилия, имя, что ли?
2: Ну кем он был? Он был банкиром, я не знаю, может быть, каким-то богатым человеком, что-то строил, что-то делал.
4: Ну, вот насколько мы знаем, что когда было вот это раскулачивание, он приехал первый в деревню, построил дом с жестяной крышей и начал первый сдавать в аренду жилье. О, не жилье, господи, земли. А. Вот, то есть, как бы никто об этом ранее не знал о деревне. И вот он такой был зажиточный и, в общем...
5: Где-то прикопал.
4: Где-то прикопал, да.
5: Давайте отвечать на вопрос.
2: Ладно, хорошо. Какой ген внедрился в ДНК, внедрили в ДНК капусты, чтобы защитить ее от вредителей? Ген яда осы, ген яда скорпиона или ген бабочки-капустницы?
4: Но бабочка капустница все равно летает. Наверное, я думаю, это осы.
2: Ген яда скорпиона. Ученые создали растение, которое вырабатывает токсин, безопасный для человека, но губительный для насекомых вредителей. Это пример, между прочим, использования генной инженерии для защиты урожая. Какой продукт первым официально разрешили продавать в США как пищу от генетически модифицированного животного? Индейка, лосось или козий сыр?
4: Индейка.
2: Это лосось. В 2015 году агентство одобрило продажу трансгенного атлантического лосося, в ДНК которого добавили гены других рыб, чтобы он рос быстрее. Я думаю, что такого лосося мы сейчас едим немерено просто. Ну, последний вопрос. Давайте, соберитесь. Мутации ДНК бывают и полезными для здоровья. Так, например, у населения Африки характерно серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Именно эта особенность позволяет организму это что? Предотвратить заражение малярией, обходиться дольше без воды или не получать солнечные ожоги?
4: Все, наверное, не получать ожоги.
2: Предотвратить заражение малярией.
3: Да, не сегодня, Юля. Не сегодня.
2: Вы подумайте, может быть, про счет в банке это все-таки слухи.
5: Или наоборот.
3: Нет, надо искать, конечно.
5: Сашка бы копал бы просто до конца.
3: Естественно. Юль, спасибо за игру. Ждем теперь тех из вас, ребята, кто делал в своей жизни ДНК-тесты. Любые подходят, вот какие-нибудь, какие вы делали.
1: Подъемники на

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте играть дальше.
3: Да.
2: Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Екатерина. Екатерина делала ДНК-тест в 2023 году с дочерью брата для установления отцовства. Родство составило 99,98%.
2: Ну, это значит, что вы, ну, или кто там, признали отцовство, да?
3: Доброе утро, Екатерина.
4: Мне кажется, тебе стоит перезвонить.
2: Да.
4: Запутанная история. Дело ДНК-тест в 2023 году с дочерью брата для установления отцовства. А, ну, может быть, брата уже нет. И пришлось сделать ДНК-тест сестре.
2: Наверное, сейчас посмотрим. Лукьяна, твой спиннинг что-то работает плохо.
4: Александр, а вы?
2: Что?
4: Вы.
2: Я все по рассказам своих родственников, вот они все рассказывали, я вот так по рассказам все.
4: А ты поверил бы вот такой новости или письму, как раньше было очень популярно, что где-то родственник твой оставил тебе...
2: Электронному нет, но если бы принесли в каком-то, в таком свиток...
3: Это какая-то просто не судьба.
4: Алло.
2: Алло.
5: Алло.
3: А, есть?
4: Да, здрасте.
2: Доброе утро, Катя.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите, что за история с братом и с ДНК-тестом?
2: Да.
5: Ой, к сожалению, у нас получилась история, что брат погиб, а детки еще не все были как бы установлены, поэтому и делали.
4: Понятно. Ну, мы так и предположили. Давайте отвечать на вопросы. Сегодня четное число, у вас преимущество.
2: А ответите на один вопрос и победите.
5: Хорошо.
2: Редкая мутация в гене SMARCAT1 может привести к генетическому нарушению. Называется это адерматоглифия. В настоящее время во всем мире задокументированы 5 семей, у которых выявлена эта самая адерматоглифия. Что это такое? Кожа как чешуя, наличие жабр или отсутствие отпечатков пальцев?
5: Это кожа как чешуя.
2: Это отсутствие полное отпечатков пальцев. Дан-дан-дар-дан-дан. Можно их... Ну, вернее, вы их не оставите на месте преступления. В каком случае ДНК-тест может показать, что человек не родственник самому себе? Если человек перенес трансплантацию костного мозга, если было частое переливание крови или после имплантации зубов?
5: Первый вариант.
2: Да, после пересадки костного мозга ДНК в крови пациента становится донорской, а в других тканях, например, в слюне или волосах, остается собственная. Поэтому тесты из разных образцов могут давать разные профили. Мы вас поздравляем, вы только что победили.
3: Да, придете к нам на экскурсию 25 сентября.
2: Ну и последний вопрос. В одном эксперименте козам встроили ген паука, чтобы получать шелк. Что в итоге производили эти козы? Молоко с белками паучьего шелка, сверхпрочную шерсть или их слюна стала липкой и похожа на паутину?
5: Шерсть, второй вариант.
2: Это первый вариант. Молоко с белками паучьего шелка.
3: Ну, вы в любом случае наш победитель. Да, Катюш, да, мы вас поздравляем. Ждем в гостях у нас в студии на экскурсии 25 сентября.
4: 10:27 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: красота.
1: Наша реклама.
2: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи
9: и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026-16.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 10 часов 36 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 сентября. Сегодня до 26 градусов тепла, обещают синоптики.
2: Почти половина россиян сталкивались с невозвращенными долгами. Если вдруг вы сейчас вспомнили, что кто-то вам должен, кому-то вы одалживали деньги, то, может быть, стоит напомнить. 91% россиян хотя бы раз одалживал деньги родственникам, друзьям или знакомым. При этом почти половине из них хотя бы иногда не возвращали долг. А еще более 5% сталкивались с этим регулярно. Чаще всего речь идет о небольших суммах, до 5000 рублей. Большинство должников приходится несколько раз просить вернуть деньги, но в итоге многие просто махают рукой и прощают долг. Для 48% россиян занять у близких проще, чем обратиться в банк. При этом невозвращенные деньги нередко бьют не только по кошельку, так как у 59% опрошенных из-за этого портятся отношения с должниками. Мне всегда вот меня смущала формулировка, когда к тебе обращаются «займи денег». Ну, то есть «займи» — это, в моем понимании, «возьми у кого-нибудь и займи для меня». А не дай денег взаймы. Да.
1: Я не знаю, тут этимологию вообще как.
2: Нет, это я так просто сейчас проводил себя. Ну что, друзья мои.
1: У физических лиц я стараюсь не занимать больше денег.
2: Больше, это ключевое. Больше.
1: Больше денег я, ну, с определенного момента я понял, что это лучше этого не делал.
2: Проще в банке.
1: Да, чтобы потом тебе не капали на мозг, что вот время подходит, он туда-сюда, когда отдашь, а случилось вот сейчас непредвиденное, мне срочно нужны деньги, я вот с таким больше.
2: А еще чаще человек же обижается, он взял у тебя деньги в долг, когда ему было нужно, а потом ты ему напомнил, и он обижается, что ты ему напоминаешь, и что ты такой мелочный.
3: И обвиняет тебя в том, что ты не доверяешь.
2: Да, ну и вот как раз... Ну,
1: обижается, он как бы имеет полное право, наверное, обижаться, потому что сроки подошли, сроки вышли. А ты все завтраки, до завтра. Ну скажи, что ты не можешь отдать, чтобы на тебя не обижались.
2: Обижается человек, который взял в долг.
1: Я и говорю.
2: Вот, например, я взял у тебя в долг, время вышло, когда я должен был отдать.
1: Да.
2: Ты мне там говоришь, отдай долг. Я говорю, понял. Сань, у меня сейчас нет. Ну, вот такая сложная жизненная ситуация. То ты говоришь, ну, слушай, мы договорились, отдай. А, так, вот такой ты, мелочный, да?
3: Я, кстати, согласна. Саша, мне тоже кажется, что легче иметь дело с юридическими лицами. А так вот, если абстрагироваться от денег, у меня, ну, у книг много гуляет где-то. Я причем даже забываю, кому я что-то давала почитать.
1: Ты сейчас что перевела вообще? Что перевела?
3: Ну, кому что, понимаешь, денег у меня ошибка не просит. Да, а...
2: Ну, согласен, книги... берешь чужие, отдаешь свои. Это неважно, у кого ты берешь, в банке или у физического лица.
1: Слушай, ты знаешь, я тут на Таганке, мне один мужчина, ну, с разницей там, ну, короче, в течение недели.
2: Один, значит, и тот же?
1: Один и тот же мужчина, прилично одетый, здоровый такой, горят у него трубы, я ему первый раз дал, у меня был полтинник, я всегда с собой ношу мелочь для людей выпивающих. Вот, и, кстати, вот с собой у меня сколько, сейчас я посмотрю. И, значит, я...
2: Давай.
1: А нету сейчас с собой, сегодня нет.
2: Вот, видишь?
1: Сегодня, короче, да. Второй раз уже в том же районе, в другом магазине, и когда он мне попросил третий раз, я сказал, слушай, а вы у меня в курсе, что на этой неделе уже третий раз просите? А внутренний мне говорит, ты что сейчас начинаешь?
2: Да, да, ты что начинаешь? Ты к совести взываешь?
1: Да, и все.
3: А ты дал в итоге?
1: Да, и в итоге я вот третий раз дал, и...
2: Молодец.
1: Теперь не знаю, буду давать дальше. Но сегодня нету, видите. Ну, один и тот же чувак, я не знаю, может быть, у него просто неделя такая запойная была. Такой лысый, здоровый, прям вот, ну...
2: Если вы нас сейчас слышите, сегодня к Саше не подходите, у него нет. Подойдите завтра.
1: Самое страшное, что эти люди говорят, слушай, да ладно, давай переведи. Вот с переводами у меня табу, я никогда не перевожу. Даже если ты будешь мама с ребенком, я не переведу тебя.
2: Купить,
1: я часто покупаю крепкое.
3: Ужас, а я пару раз, да, переводила, меня потом парни отругали, и я теперь стараюсь не переводить.
1: Я не перевожу, потому что кто бы ты, кем бы ты ни был, хоть плачущий ребенок, я не переведу тебе деньги. Вот живые дам, а так нет. переводами сейчас все очень тяжело.
2: Как тема долгов-то у нас свернула не туда. 10.41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 47 минут в столице. Сегодня 10 сентября. Сегодня четверг. Да. Жаркий день на это. Самый жаркий день на этой неделе. Давайте я вам расскажу, будет завтра. Завтра вам рассказать, что будет?
2: Ну, скажи нам, конечно.
1: Завтра будет 17 градусов.
2: Так.
1: И холодно ночью с дождями. Суббота 17 градусов, воскресенье 17 градусов. Что-то я, честно говоря, думал, выходные будут потеплее.
2: Ну, 17 это неплохо.
1: Неплохо.
2: На дорожку. Это не холодно.
1: Неплохо, не холодно.
3: Начальство стало главным источником стресса на работе. Главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Почти столько же сотрудников, 40%, пожаловались на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Мне кажется, это во все времена было. Не помню времени, чтобы на работе говорили, какое идеальное время сейчас. Как всем легко и просто зарабатывать деньги. В нашей компании все так великолепно.
1: Слушай, я вот сколько себя помню, все время были какие-то преодолевания. Сначала вот случилось то, что в 91-м году, да, ну, в 90-е, вот когда эта перестройка, сначала началась перестройка. И потом я помню, как моя мама сидела на стиральной машине, плакала, потому что на заводе не давали зарплату. Потом, значит, ну, в общем, эти кризисы, потом 98-й, нет работы, ты еще учишься, у тебя уже ребенок. И, короче, вот эти преодолевания, они все время. Говорят, что у нас было крутое время с экономикой в 2007 году, за золотое время. Но я как-то вот его
3: не застал, Саш, да?
1: Пролетел как пусть.
2: Да, и стабильность вообще такое зыбкое понятие. Мне кажется, ее вообще, в принципе, в природе не бывает.
3: До завтра. Берегите себя.
2: Не скучайте.
0: На нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Риэлторы ждут подорожания машиномест в Москве. Столичные власти в августе утвердили новые нормативы обеспечения новостроек парковочными местами. На этом фоне может произойти повышение стоимости машиномест, заявил коммерческий директор риэлторской компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. По его словам, себестоимость реализации проектов вырастет, а затраты девелоперы возложат на покупателей. Риэлтор отметил, что машиноместа в новостройках массового сегмента в Москве подорожали на 15% за год, почти до 3,5 миллиона рублей, а бизнес-класса на 20%, до 4 600 000. Исполняющим обязанности ректора Российского института театрального искусства назначен начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. В начале августа Григорий Заславский, занимавший пост ректора ГИТИСа с 2016 года, подал в отставку по собственному желанию. После этого СМИ называли наиболее вероятных кандидатов на эту должность. Среди них были художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов, худрук театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и артист и депутат Дмитрий Певцов. Микроапартаменты без окна выставили на продажу на цокольном этаже за 2 миллиона рублей в центре Москвы. Это выяснил ТАСС. Согласно объявлению на Авито, апартаменты расположены на цокольном этаже жилого кирпичного дома 1910 года постройки. В студии площадью 6 квадратных метров нет окна и требуется ремонт. Жилье находится в шаговой доступности от метро Савеловской. По словам экспертов по недвижимости, российские требования к жилым помещениям достаточно жесткие. Квартиры должны располагаться выше уровня земли. Поэтому объект, который фактически находится в подвале, обычно продают в другом статусе, например, как апартаменты или коммерческое помещение. По проспекту Академика Сахарова совершили около 30 миллионов поездок на трамваях. На участке работают современные трамваи с автономным ходом российского производства. Они двигаются бесконтактной сети, сообщили в Дептрансе. Вместе с вагонами «Львенок Москва» на маршрут вышли трехсекционные «Витязь Москва», дооборудованные системой автономного хода. Отмечается, что уже в первой неделе пассажиропоток на диаметральных маршрутах вырос вдвое, а пассажиры получили удобные прямые маршруты через центр, которые работают по принципу наземного уличного метро. 6 памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки уже отреставрированы. А к концу года завершится реставрация еще 4 объектов усадьбы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте. Он отметил, что усадьба Кузьминки объединяет порядка 40 памятников архитектуры. В 2024 году началась первая за последние 100 лет комплексная реставрация самой усадьбы, парка и водоемов. По словам Собянина, цель не просто вернуть Кузьминкам былую красоту, но и создать там комфортное современное пространство. Популярный канал Radio.nsn про ник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
3: С 7 до 11.
2: Подъемники.
3: На нашем радио.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь.

0: Russian Reclama. Интернет-фитер снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. При атаке без экипажных катеров в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. В больнице остаются трое взрослых и один ребенок. Добавлю, накануне поздно вечером из-за атаки украинских безэкипажных катеров пожар вспыхнул на набережной в Сочи. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. В городе задержан вылет 60 рейсов на фоне ограничений, которые вводили из-за атаки БПЛА. ФСБ сообщила о задержании бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве. Он, по версии следствия, собирал для СБУ сведения о дипломатах. Гражданину России инкриминирует госизмену. В российской спецслужбе заявили, что задержанный сообщил о планах Киева организовать атаку на резиденцию посла Великобритании. Затем планировалось обвинить в этом российскую сторону и втянуть Лондон в прямой конфликт ради получения дополнительных вооружений. Задержанный передал украинскому куратору данные жителей резиденции посла и сотрудников посольства, а также планы мероприятие, в котором должен был участвовать британский дипломат, заявили в ФСБ. Школьный автобус опрокинулся на трассе в Хабаровском крае. Об этом сообщает госавтоинспекция региона. В салоне автобуса находились 12 детей и трое педагогов. По предварительной информации, никто не пострадал. В России зафиксировали сокращение производства красной икры в 3 раза. С начала лососевого пути в торговый оборот было введено меньше 3000 тонн продукта, а годом ранее за аналогичный период почти 8000 тонн, пишет «Известия». Производители и продавцы заявили, что такие показатели стали самыми низкими за последние 20 лет. Динамика в том числе связана с особенностями путины. Подходы тихоокеанских лососей от года к году носят цикличный характер и зависят от комплекса природных факторов, в том числе от климатических процессов по всему ареалу обитания, отметили в пресс-службе Росрыболовства. В Оренбургской области планируют ввести административную ответственность за использование самокатов в запрещенных местах. Такой законопроект накануне был внесен в законодательное собрание региона и может вступить в силу с весны будущего года. Ответственность предусмотрена как для операторов кикшеринга, так и для пользователей. Штрафы для граждан составят от 1 до 3 тысяч рублей. Инициатор законопроекта, региональная прокуратура, считает, что штрафы помогут снизить риски для пешеходов и упорядочить размещение самокатов на общественных территориях. Аналогичные нормы уже действуют в нескольких регионах России. Команда рэпера Канье Уэста нацелена провести концерт в Москве. Об этом рассказал член команды артиста. По его словам, проведение концерта в Петербурге под сомнением, поэтому мероприятие могут перенести в столицу. Ранее в соцсети организатора мероприятия исчезли публикации о концертах исполнителя, запланированных на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Популярный канал Radio.nsn проник во все месседжеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Вяземский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, всех нас, ну, всех жителей столичного региона хочется поздравить с солнечным днем. Сегодня до плюс 26 будет. И это последний. Последний теплый такой день, мне кажется, в этом году. Ну, вроде бы синоптики сказали, точно такой жары уже не будет. Ну, это жара, в принципе, у нас с летом такой не было, как сейчас. Шикарное настроение. Утром выбежал сегодня гулять с собаками в паре курток. Что-то такое, думаю, а тепло, хорошо, одну куртку снял, собаки довольны. Летит паутина, летят там паучки, куда-то пересели. Красотища вообще неимоверная. Солнце, тепло, здорово, захотелось играть с собаками. Нашел палку, стал бросать собакам палку. Стал за ней бегать, потому что собаки плевали на эту палку. Опять бросал им, она опять бежал за этой палкой. Короче, сам с собой поиграл в палку, пока собаки смотрели и нюхали, кто там перед ними писел и не только писел. Ну, короче, я побегал на этом собачьей площадке, вот убрал за собаками. Прекрасное настроение, офигительное чувство. Вот, вообще, кофеек какой-то вкуснее оказался, бутерброд оказался вкуснее, чем обычно. Короче, если есть возможность, хочу поделиться с вами этим настроением. У кого сейчас грустно, пожалуйста, берите. Прям фонтанирует, вот прям летят искры. Вот, забирайте, пожалуйста. Хочу с вами поговорить на эту тему. Сегодня, поскольку, ну, давайте уже, ну, в общем, понимаем, да, такого тепла уже больше не будет. И вообще настроение хорошее должно быть. Скажите, пожалуйста, что, как вы транслируете свое настроение, хорошее настроение, когда вы встали с той ноги, когда вы встали, ну, грубо говоря, как это сказать, вы в ресурсе, вот вы прям в вашем, я не знаю, еще кучу слов этих скажу, которых я не совсем понимаю слова, вы в своем прайме просыпаетесь, ну, короче, вам круто, вы утром проснулись и все хорошо. Как вы это транслируете, в чем это может выражаться? Расскажите, пожалуйста. Вот, поделитесь этим через наших ботов в ваших мессенджерах. И будем обсуждать, как вы транслируете свое хорошее настроение, которое вдруг с утра у вас может быть. Все, это тема часа. Погнали.
0: Наше радио.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Если вдруг такое, не дай бог, случается, и вы просыпаетесь с хорошим настроением, как вы это транслируете, как вы это показываете, в чем это выражается, спросил я у вас, и вы начали писать. Дима, привет. Это насчет Москва, это не вся страна, а я так сказал, жители столичного региона, так что все нормально. В Краснодаре тепло, и хвасты, да, и парк Галицкого у вас тоже там есть шикарно, у вас там новые какие-то еще локации открыли. Вы там были? Съездите, пожалуйста, фото ждем. Добрый день, я фотографирую себя и выкладываю фотки, и в глазах читается блаженство. Да, у меня прекрасное настроение, пишет нам кто-то, это наш слушатель, тут непонятно, мальчик это или девочка. 1925 заканчивается номер телефона, и этот слушатель выкладывает, значит, фотографию. Там сосны, там какой-то диван стоит, навес, стол, рядом плещется озеро. Ну, я думаю, это озеро, вряд ли это море, конечно, да. Но это выглядит солнечный день, джип стоит такой весь, навороченный. Короче, бесите. В хорошем смысле этого слова. Привет, наши, я пою песни, но мою жену бесит, когда у меня хорошее настроение, поэтому я пою про себя. Так бесите ее. Нет ничего лучше в жизни, чем... Ну, нет лучшего способа поднять себе настроение, чем испортить его другому. Пойте, пойте перед женой. Пусть ее это раздражает. Вам же хорошо будет. Ну, о чем вы говорите вообще? Как это вас раздражает, когда вы поете? Вы кто? Holiday Boy? Вы кто вообще раздражает? Вы кто? Кто вы вообще? Кто там поет у вас? Не надо. Шаман вы, что ли? Нет, значит, все, значит, меньше должно раздражать. Я все сияю, так улыбаюсь, сыплю комплиментами и шутками. Всем готовы помочь, получается, это все очень легко и просто, пишет нам Ольга из Иваново. Дальше, привет, Дмитрий из Нижнего, здравствуйте. У нас на проспекте Гагарина большая пробка, ибо все хотят бензин. Поначалу зло берет, ехать надо срочно, но потом вспоминаю, что я на газовом топливе. Стою в пробке, слушаю наше радио, настроение мое улучшилось. Привет вам от Сергея. Сереж, вам тоже огромный привет, Серег. Так, добрый день, мое хорошее настроение выглядит примерно как улыбка агента Кей из фильма «Люди в черном». Никому не понятно, а мне так хорошо на душе. Пишет нам Николай из Нижнего Новгорода. Ну, улыбка агента Кей, я понял. То есть ее нет просто. Каменное выражение лица. Ну, я понял. Покерфейс. Если день задался с утра, выполняю все просьбы родных и близких. Никому ни в чем не, собственно, отказываю. И от теплой реакции он их становится еще светлее. Пишет нам мой тезка Димка из Казани. Так, друзья, когда вы утром просыпаетесь, а хорошо, елки-моталки, хорошо. Что-то как? Эх, напомни, как тебя зовут, да, жена? Вот, похлопал ее и нормально. Как вы это транслируете? Как это выражается? В вашем поведении или, может быть, в каких-то действиях? Или, ну, короче, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Сделано в России.

0: Ваша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, вы утром просыпаетесь, у вас хорошее настроение. Как вы это проявляете? В чем это выражается? Спросил я у вас. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все, в принципе, работает. Так, ребята, привет. Мое идеальное утро – это утро комплиментов. Когда мне хорошо, я замечаю только прекрасно. Прихожу в офис и с порога начинаю. Оля, какая блузка! Игорь, отличная стрижка. Говорит, я не стригся, это борода, да? Делаю это искренне, от души, хмурые лица коллег сразу светлеют, и рабочая атмосфера становится в разы теплее. Здравствуйте, любимая радиостанция, здравствуйте, здравствуйте. Если я встаю с той ноги, держитесь все. На меня сразу нападает кулинарный зуд. Вместо привычного дежурного бутерброда я своей семье устраиваю ресторанный завтрак. Жарю пышные панкейки, красиво выкладываю ягоды, завариваю кофе с корицей. Ну да, мы же мужики любим кофе с корицей, прям, конечно. А пока все это шкварчит и кипит, я еще успеваю станцевать с лопаткой в руке. Семья в шоке, но я счастлива. Да ладно, слушайте, что значит лопатка, если она как микрофон, нормально. Вот если она с замахом, то тут, да, семья должна бежать. А остальное, ну, прям в шоке они. А, привет, когда хорошее настроение, стараюсь вообще не просыпаться, пишет нам кто-то. Это Ленин, что ли? Это нам Ленин прислал, что ли? Потому что, глядя, как он хорошо лежит. А, Дмитрий, привет, радует, что могу встать с постели и с хорошим настроением пойти на огород и сорвать гроздочку винограда, и настроение становится лучше, пишет нам Олег из Тулы. Так, Олег из Тулы, скажи, пожалуйста, как в этом регионе и шо за виноград? Если есть, прикопай мне, пожалуйста, кусочек лозы. Сделай, потому что я хочу. Ну, что это такое? Я вырос там, где всегда виноград был, понимаешь? А теперь вот это вот не пойми что. Если у тебя в Туле зреет, ладно, прикопай мне, чтобы я в следующем году у тебя забрал. Будь добр, пожалуйста, дружище. Еще я стараюсь побольше делать добрых дел, натворить, пишет нам кто. Это Дмитрий из Казани. Да, Дим, да? Ты? Не ты? 37. Да. Он же пишет. То бабушку через дорогу, то кому-то вещи донести, то машину толкнуть, ну и так далее. Вы куда толкаете машину? Сейчас вроде нет заносов. Просто, сейчас же бензина тоже нет. Всем привет, здравствуйте, уважаемый Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Алексей. У меня часто хорошее настроение, особенно когда вас слушаю и наше радио. В этом состоянии я просто дурачусь, прикалываюсь и разговариваю разными смешными голосами. Дальше Светлана пишет. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте, Светлана. А я никак не транслирую, жадничаю. Держу в себе и радуюсь, что отпускает желание ныть рифму. Рифму можно ныть и в хорошем настроении, как вы. У меня такого еще ни разу не было, но некоторые знающие люди поговаривают, что в хорошем настроении тоже стихи пишутся. Иногда даже хорошие. Итак, когда вы проснулись в хорошем настроении, и все вокруг чудесно, и пыль не раздражает, и все на отлично. Как вы это транслируете? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Итак, друзья, у вас хорошее настроение. Как это вы дело транслируете? Пишите, пожалуйста, через наш бот в ваших мессенджерах. Так, в Туле отличный виноград вызревает, много разных сортов. Могу дать пару явки, пишет нам кто-то. Да вот тут я просто видел у, собственно, Олега, у него же там, ну, у него там нарисовано, у него там все понятно, он фотки выложил, понимаешь? Вот, поэтому я вижу, как у него виноград, и классный, и прям хорошо, прям по-домашнему ходится. Поэтому вот и конючу. Так, я вас спросил, ну, вы, собственно, знаете тему сейчас. Здравствуйте, ребята. Так, когда я высыпаюсь и встаю в шикарном настроении, становлюсь идеальной мамой. Меня вообще невозможно вывести из себя. Пролитый ребенком чай, ничего страшного, малыш, сейчас все вытрем. Капризы из-за колготок, приведу все в шутку, в игру. И такие дни я понимаю, как сильно мое внутреннее состояние строит погоду в доме. Это правда. Так же, как и наше плохое настроение всегда, ну, вы поняли, да. Здравствуйте, наше. Мое отличное утро выражается в тотальном дружелюбии. Я иду на работу и улыбаюсь вообще всем подряд. Дворнику, кондуктору, в автобусе, хмурым прохожим. И знаете, это работает. Люди сначала удивляются, а потом улыбаются в ответ. Чувствую себя в такие моменты каким-то супергероем, который разносит вирус хорошего настроения по городу. Вот побольше бы таких вирусоносителей.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Москве сотрудников фирмы задержали за хищение 130 миллионов рублей. Злоумышленники похитили деньги под предлогом помощи гражданам в выдаче кредитов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что задержано 7 сотрудников фирмы. Во время подписания договора с клиентами они умалчивали, что в качестве залога в документах указано принадлежащее обратившимся жилье. При этом так называемыми кредитами-брокерами реквизиты счета для погашения займа и адрес офиса организации не сообщались. Таким образом, у клиентов не оставалось возможности вернуть деньги. В деле сейчас 13 эпизодов, но количество потерпевших гораздо больше, заявили в МВД. В подмосковном Ступино мужчина выжил после удара током напряжением 4000 вольт. Он поступил в ступинскую больницу по скорой помощи в состоянии комы. Пациент был сразу доставлен в отделение реанимации. В ходе осмотра врачи установили, что разряд прошел прямо через головной мозг. Его перевели на искусственную вентиляцию легких и начали интенсивную терапию. Спустя почти сутки пациент пришел в сознание. Позднее его отключили от аппарата ИВЛ, а после стабилизации состояния и нормализации показателей перевели на дальнейшее лечение в профильное отделение. Специалисты комплекса городского хозяйства с начала года проверили более 1 миллиона газовых плит, установленных в квартирах. Это больше 60% от их общего числа. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, и плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно. Заммэра напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, формируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. На городской ферме ВДНХ открылся фестиваль гигантских овощей. По словам организаторов, запланировано торжественное взвешивание овощей-гигантов, которые по всей стране выращивали садоводы-любители. Мероприятие позволит определить самые большие плоды. Гостей ждет не только выставка гигантских овощей, но также кулинарное шоу и парад костюмов на воде. Фестиваль продлится до 27 сентября. В Заряде откроют выставку об истории гостиницы «Россия». На объект можно будет взглянуть через призму архитектуры, инженерии и человеческих историй, рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры. На выставке представят артефакты из фондов Музея современной истории России, которые позволят увидеть повседневную жизнь гостиницы. Это ключ-карта, предметы мебели из номеров, кубки за победы гостиницы в различных соревнованиях, а также посуду из ресторана, одежды горничных и другие предметы из истории отеля. Напомню, в 2010 году здание гостиницы было снесено, и на ее месте появился парк «Зарядин». Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, давайте в этом часе поговорим на очень грустную тему. Ну как это грустно? Сейчас, секунду. Да, что-то кашляюсь. Смотрите, все мы, ну, те, кто росли, допустим, у вас были братья и сестры старшие, понятное дело, что вам кое-что доставалось от ваших выросших уже родственничков, так назовем, что-то донашивали. Вот. Потом небольшой период у нас в жизни, когда ты покупаешь себе только новое, а потом дети твои вырастают, и ты, получается, уже донашиваешь и доедаешь за семьей. Вот хотел как раз спросить, кто у вас в семье нелюбимая падчерица? Кто нелюбимая, как называется, да, ну, сын приемный, да, кому приходит за всеми доедать, донашивать, неважно, технику, ветчину или что угодно. Вот. Ну, вы же знаете, что это такое, да? Когда новый телефон перекачивают вначале к жене, потом к ребенку, потом ты им уже пользуешься, хотя покупал ты. Ну, это так. Ну, и девчонок это тоже касается. Ведь дочери ваши тоже взрослеют, и вы уже начинаете пользоваться, собственно, косметикой ваших дочерей и так далее. И что-то там у них тоже, там, свитерок какой-нибудь умыкнуть молодежненький, куда-то сходить с подружками в клубы, которые уже, в принципе, пора закрыть, а они все еще по жуткой ностальгии 90-х работают. Поэтому, кто у вас доедашка? Кто у вас донашиватель? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, и что вам приходится доедать, да и донашивать, и допользоваться. Вот давайте такую тему сделаем. Ничего в этом, как мне кажется, плохого особо такого нет. Просто, ну, да, приходит новый лев или новая львица в прайд, и старые должны уступить им место. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, кто из вас доедает за всеми, кто из вас донашивает? Кто этот добрый человек, который готов пожертвовать? Ну, чем пожертвовать? Любишь и любишь, да. Так, ну погнали. Я до сих пор донашиваю вещи старшей сестры, мне 49, ей 56. Вот, пожалуйста. Дальше. Добрый день. В нашей семье я, внимание, предпоследнее звено в пищевой цепи. Мама обычно спрашивает, ты, собственно, доедаешь или я курам отдам? Пишет нам Кирилл. Кириллу 34. Кирилл у нас предпоследнее звено в пищевой цепочке. За мной никто не донашивает, и я ни за кем. Рост 2 метра, размер одежды 58, размер обуви 50. Где ты берешь? Слушай, я 46 не могу найти. Тут хоть тут такие танцы с бубном иногда бывают. А джинсы как вообще? Это же капец. Но ничего, зато сейчас оверсайз. Можно там подрезать, там сделать шмотки твои. Так что, в принципе, нормально могут зайти. Привет, донашиваю за сыновьями вещи. А что, они выросли, а мне такие толстовки и шорты как раз с собакой гулять. Вот иду как-то раз с собакой, а навстречу мальчик видит меня и таким громким шепотом говорит маме: «Ого, а у меня такая же толстовка». Я, собственно, не переживай, я ее у сына своего отжала, так что все нормально. Наши, здравствуйте, в нашей семье такого нет. Дочерям 25 и 13, старшая 168, рост 50-52, размер одежды, нога 40-я, младшая 165, 48-го размера, нога 39, а я 160, 44-46, ну, короче, я понял. Так что не судьба, да что не судьба, оверсайз на вырост, да, как говорится. Так, друзья, кто из вас в семье, признавайтесь, кто в вашей семье доедает, донашивает, иногда за собакой такое тоже бывает, ну ты же не всегда знаешь, что твоя собака лизнула, правильно? Вот я как-то раз так поел. Ну ничего, выжил нормально. Странные глаза собаки были, когда ты... Ну, короче, вы поняли. Пишите, пожалуйста, через нашего бота в ваших мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лома. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-500-200-286-20. Детали Dom.ru.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают. Иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00.
4: Категория 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44. Наше радио.

0: с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Давайте, как называется, поплачемся. Кто за кем что-то донашивает, доедает. Жизнь же такая штука вообще. Вот, у нас доедает за всех муж. Вспоминает своего деда Жору, которому бабушка тоже отдавала доедать. Одежду и обувь носим вместе с дочкой, порой по очереди. Размер один, только она чуть выше меня. Мне 41, ей 14, не деремся. Сын пока не дорос до одежды мужа, но есть свитерок, который я как-то постирала. Шерстяной, вы поняли. Вот, думаю, ему уже как раз будет. Сыну 6. Мужу свитер-то купили взамен того, что вы постирали при высокой температуре. Мне 48, сыну 15. У нас взаимодонос. Я за ним кроссовки, он за мной футболки. С недавнего времени носит мои джинсы, из которых я выросла вширь. Женский, пуф, вздор. Слушай, да там на самом деле сейчас уже, по-моему, уже не важно. Женские там уже там особо не разберешь. Поясом сверху и вперед. Тем более, если хорошего качества. Про я доедаю за собакой. Муж готовил овощную рагу. А я случайно положила на стол несколько штучек сухого корма собачьего. Ну, конечно. Ну, случайно свитер постирала, случайно корм. Если бы мы это сделали, девчонки. Ладно, шучу. Как бы все норм. Муж сверху положил крышку. Одна штучка прилипла и попала в казан. Пробую рагу, понимаю, какой-то странный кусочек. Вот, достаю, смотрю, корм. А теперь, когда собака плохо ест, муж ржет. Давай, говорит, кушай, а то мама придет и все съест. Я так понимаю, что очень помогает, да, уговаривать собаку. Дмитрий, привет. Привет, Макс. Я вот теперь не донашиваю ни за кем. Раньше, да, то мамины сапоги, то свитер старшей сестры. Там была мамина помада, сапоги старшей сестры. Ну ладно, короче, ладно. Песню понял, переделали. Вот, теперь все наоборот. Старший сын донашивает мои вещи. Мне 40. Всем большой привет из Германии. Вам тоже. Что у вас там с погодой? У нас 26. Понял. Классно, тепло, солнышко. Наша, здравствуйте. В детстве за братом донашивал вещи. Есть две фотографии. На одной я и брат в сером свитере. Мне год, ему 10. И вторая я в 4 классе в этом же свитере. А сейчас работаю мастером внутренней и внешней отделки. Все старые шмотки идут в работу, как рабочая одежда. Всем добра, пишет нам Васек из Витебска, из Беларуси. Итак, кто у вас в семье доедает, донашивает? Ибо такова наша доля горькая.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, кто из вас в семье доедает, донашивает, это такая, знаете, вынужденная привилегия. Можно, ну, так же можно сказать? Можно сказать. Добрый день, радио. Здравствуйте. В нашей семье главный по доеданию – это я, глава семейства. Работаю человеком-пылесосом. Жена готовит так вкусно, что оставлять 3 ложки супа в кастрюле – это просто преступление против кулинарии. Так и живем. Все худеют, а я расту вшире ради спасения продуктов. Дожористый. А мужик говорит, а мужик-то у меня дожористый такой. Так, здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте. У нас в доме за всеми донашивает, троеточие, кот. Младший сын вырос из шерстяного свитера, рукава закатались, и теперь в нем ходит наш сфинкс Борька. Настоящий кашемировый барин. Выглядит дороже, чем я на своей работе. Здравствуйте, Дмитрий, здрасте, здрасте. У нас безотходное производство. Муж доедает за детьми каши и пюрешки, а я донашиваю за ним футболки. Он покупает себе оверсайз. Я через месяц... через месяц он плавно перетекает в мой гардероб, как стильное платье для дома. Очень экономно. А это не ваш раньше писал, вот первое сообщение, которое доедает и ширеет в стороны, нет? Так, здрасте всем. В нашей семье почетная должность доедателя принадлежит тестю. Он считает, что выбрасывать еду – это грех. Ну, правильно считает. Наши бабушки, девушки так считали. Хитрый дед караулит... Хитрый дед караулит у стола, пока внуки не доедят пиццу. Стоит им отвернуться, хоп, и корочки уже исчезли. Скорость невероятная. Мне бы такого деда, слушайте, как раз я курочки и не ем. Так, смотрим дальше. Доброе утро. Если честно, тема задела за живое. В нашей семье за всеми донашиваю и доедаю я, мама. С утра за детьми доедаю остывшую кашу, потому что выбрасывать жалко, продукты дорогие, да и сама готовила. На себя денег вечером не хватает, поэтому хожу в куртке, которую мне сестра отдала 3 года назад. Иногда так обидно становится, как будто на мне все экономят. Но здесь, правда, какая-то ситуация, ну, вы ее просто переломите, попробуйте сами. Знаю, что жалко на себя деньги, но попробуйте сделать это, и все. И пусть, надо, потому что это прям, не очень хорошая ситуация. И самое главное, что ведь никто за это спасибо не скажет, вы же понимаете, да? Все просто принимают это как должное, это нормально. Ну, так мама решила, мама главная, а ведь мама главная. Вот, она так решила, она так делает, значит, это норма. Поэтому тут лучше переломите. Так, здравствуйте, Дмитрий. Так, у нас дедушка, вот, доедает за всеми внуками конфеты. Дети понадкусывают шоколадку, поймут, что начинка не та, и бросают. Дед ходит, собирает эти надкусы и с чаем уминает. Вот, говорит, в моем детстве такого не было, и нечего добром разбрасываться. Какой мудрый, прекрасный совершенно дед. У него очень верные совершенно эти самые решения. Я вот тоже думаю, за кем будет доесть? Есть кому-нибудь там икра красная, черная?
0: Даем шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Нужна в баню печь? Звони в «Темир-печь». «Темир-печь» предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио сделано в России.
8: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

ответы на, вот тебе все ответы на, вот тебе все ответы на, ответы на все вопросы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Сочи временно закрыли прибрежную полосу от пляжа Маяк до Приморского после атаки морских дронов. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. На остальной территории Сочи обстановка штатная, написал мэр в Телеграме. Он добавил, что на Приморской набережной продолжают устранять последствия атаки. Курортная инфраструктура пострадала незначительно. Нужно восстановить остекление и элементы фасадов. При атаке морских дронов, которая произошла на накануне вечером, пострадали 28 человек. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Работающие в России иностранцы с 1 января будущего года будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны. Об этом доложил президенту Владимиру Путину первый заместитель министра внутренних дел Андрей Кикоть. Благодаря уже выставленным правительством критериям зачисления детей мигрантов в школы, число таких неработающих членов семей сократилось на 20%. В Европарламенте пригрозили Саксонии лишением денег из-за победы партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщил депутат от Европейской партии «Зеленых» Даниэль Фройнд. Он входит в комитет по бюджетному контролю, который следит за расходованием денег Евросоюза. Политик отметил, что партия АДГ действует против европейского проекта и Евросоюза. Из-за этого Еврокомиссия будет вынуждена приостановить финансирование. Количество приезжающих на Дальний Восток иностранных туристов выросло в 9 раз. Об этом заявил зампредседателя правительства России, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире «Вестей». По его словам, популярность региона стремительно растет и среди российских туристов, их число увеличилось в 5 раз. Вице-премьер связывает такую динамику с изменившимся отношением людей к региону. Площадку для возрождения вымерших животных могут создать на Командорских островах. Ученый, доктор биологических наук Михаил Гельфанд заявил НСН, что это невозможно.
2: Знание генома, тем более митохондриального, который там одна тысячная в лучшем случае от полного генома, никак не поможет никого возрождать. Нет, это очень интересно. Изучать геномы животных, там птиц, не знаю, людей, кого угодно, это обогащает наши знания, ну, вообще об истории жизни на Земле. Но к возрождению видов это отношение не имеет. Если будет какое-нибудь чудо, и вы возродите там мамонтов, стеллеровых коров и хоть и динозавров, то потенциальный вред, который можно себе представить, который они нанесут экосистемам, несравним с тем вредом, который человек наносит в своей повседневной жизни непрерывно.
1: Ранее «Известия» сообщили, что российские ученые впервые в мире расшифровали митохондриальный геном очкового баклана. Это вымерший вид птиц, который обитал на архипелаге и был уничтожен охотой в середине 19 века. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, нашел тут информацию. Оказывается, ну, есть такой коллектив, мы его все знаем, он шикарный, абсолютно Muse называется. Британская рок-группа. Мы же не только русский рок слушаем, правильно, и импортный тоже. Так вот, выяснилось, что из-за того, что одна из... Я не буду говорить эти названия, чтобы не говорить, что они признанные, там, ну, короче, вы поняли. Создали и агента под названием Muse, и группа лишилась своих юзернеймов в нескольких соцсетях. Теперь они не Muse, ну, там, собака Muse, вот, они теперь Muse Band и Muse Band, и там, ну, короче, вы поняли. И в Иксе у Илона Маска тоже, и так далее. Вот, оказывается, и агенты иногда важнее абсолютно легендарных групп. Кстати, как вы искусственным интеллектом пользуетесь? Как вы к этому относитесь? Что вы там делаете? Расскажите, пожалуйста, чем вы пользуетесь и насколько вам это удобно? Потому что, ну давайте, а что? Это уже наша реальность. Тут уже это как с калькулятором. Да ладно, мы на счетах легко посчитаем. А потом бац, и ты думаешь, что нормальные Casio были вообще очень крутые. Помните еще пацаны и девчонки? Но они были мужской. Это была такая мужская модель электронных часов Casio с калькулятором. Такими маленькими резиновыми точечками, которые то ручкой нажимаешь, то еще чем-то. Но прикольно. Мы были самыми модными, самыми крутыми. И у нас перед контрольными их забирали. Потом отдавали. Обидно было. Приходилось считать столбик. Так вот, пользуетесь ли вы различными искусственными интеллектами? Что вы там делаете? Что вы там создаете? Делитесь, рассказывайте. Это же на самом деле, в принципе, интересно. Мы все должны успевать. Потому что если отстанешь сейчас, дальше уже не нагонишь. Ибо эта отрасль нашей цивилизации развивается такими семимильными шагами, что тут надо просто впрыгивать. Мы можем, может быть, уже даже и в последний вагон не особо успели, но там есть последняя площадка. Можно туда как-то зацепиться. Очень дорогими зубами, особенно в Москве. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, чем из искусственных этих нововведений вы пользуетесь и что вам в этом нравится. Ну и минусы тоже пишите, поборчите по-стариковски, пока есть такая возможность. А то потом бац, и будет тут работать какой-нибудь Ленский ИИ. Вы особой разницы не почувствуете, но мне будет обидно.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о театральных планах Петра Налича и узнаем, сколько новых релизов приготовила для слушателей группа Good Times. Петр Налич готовит театральную версию альбома «Ванька, пташечка и тельняшечка». Альбом был написан по мотивам поэмы Александра Блока «12», а теперь эта пластинка получит сценическое воплощение. Песни Налича станут частью истории о любви, выборе и человеке в эпоху перемен.

В новой постановке Налич выступит не только как композитор и музыкант, но и как актер. А его музыку исполнит расширенный состав бэнда и хор «Петр Валентинович». Группа Good Times продолжает знакомить слушателей с будущим альбомом «Неоклассика» и выпустила новый сингл «Жизнь. Это череда». Это уже второй трек с грядущей пластинки. Ранее музыканты представили курсы личностного роста, песню, давно знакомую поклонникам по концертам группы и теперь впервые официально вышедшую на стримингах. Релиз «Неоклассики» состоится 25 сентября, но до выхода альбома Good Times успеют порадовать слушателей как минимум еще одной премьерой.

0: Уже завтра, 11 сентября, выйдет новый сингл «Я и ты». Ну а трек «Жизнь – это череда» уже можно послушать на всех музыкальных площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ну, сейчас посмотрим, кто у нас тут продвинутый Буратино, который умеет делать все и уже разбираться во всем этом. Так, погнали. Погода классная. А это в Кёльне мне пишут. Это Макс пишет, да, из Германии. 23 градуса. Да ну, у нас 26 вообще. Ха! Завтра, правда, 16 будет, но сегодня уже. Так, погнали. Искусственный интеллект в основном использую развлекательно. В познавательных целях супруга узнает многое про так здоровье и работе. Не так давно были на юбилей у бабушки. 95 лет благодаря искусственному интеллекту оживили старые фотографии еще тех лет, порядка 70 лет назад. Все, в общем, плакали, было мощно. Да-да-да. Там, если еще, а если еще там постараться, чтобы взгляд был нормальный, вот, в этих глазах, это, конечно, прям, да, ощущение. А для наших бабушек, дедушек, которым уже, да, под 90 или 90, это прям целое чудо, по сути дела, получается. Да, в этом плане, да, одобряемся. Искусственный интеллект — полезная, хорошая штука, вы же понимаете. Так, смотрим дальше. Сейчас, одну секундочку, друзья, тут надо все подготовить, чтобы все было в порядке у нас с вами, а то что-то я заболтался. Так, добрый день. Понравилось спросить и перечислить пропорции для так консервирования пересчитать с 3 литров на 2,5. Ой, слушайте, прикольная штука, да, потому что там же приходилось там чуть ли не какие-то строй, там это все, вот это вот эти дроби, все. А тут, да, слушайте, хорошая идея. Так, я, в общем, перепроверяю все сообщения, какие пишу на ошибки. Ну, в принципе, да, но я вам могу сказать, что, допустим, с чем я тут пользовался не так давно, по-моему, в этом, ну, в Гугле, короче, я что-то лез, такие ошибки делает, катастрофические, имейте в виду, просто жуть вообще полная. Он берет и... как, в общем, карту ветрошки, понимаете, вот такого плана. То ли это делается намеренно, чтобы, чтобы типа показать, что это ты сам пишешь, а не искусственный интеллект, вот настолько все там грамотно. Нифига, ошибки делает прям жуткие, поэтому тоже как бы, ну, сильно не надейтесь, мало ли что. Так, здравствуйте, Дмитрий, привет из Караганды, вам тоже привет. Так, нейронкой пользуюсь, ищу инфу по ремонту автомобиля и задаю ей вопросы про нестандартные решения применения в процессе ремонта. Если получится восстановление машин, если получится восстановление машин, нужно находиться подальше от завода, производящего фалоимитаторы. Хорошие у вас тут шутки. А вы не мечтайте об этом, ничего у вас не будет. Так, активно пользуюсь чатом GPT, живу в Германии, разговариваю норм на немецком, а вот грамматика беда. Очень помогает писать официальные письма во всякие там органы. Макс тоже пишет. Добрый день, наши, пользуюсь очень часто. Советуюсь, консультируюсь по всем возникающим вопросам. В Суна сочиняю песни для своих роликов. В работе ИИ помогает выбрать оптимальные алгоритмы. В чатах иногда грешу и ответы составляю с помощью искусственного интеллекта. Так, а вы как вообще? Вы уже начали пользоваться? Вы уже начали как-то его внедрять в свою жизнь? И насколько это для вас удобно? Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. О, Сбербанк.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на Авито.ру 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, оказывается, это мем известный насчет того, что в случае... сделан он в виде такого советского плаката 20 века, завод по производству вибраторов. Там еще написано, в случае восстания машин, держитесь, выделено и так далее. Слушайте, почему мы люди такие наивные? Я вот не понимаю. Почему нам кажется, что все там инопланетяне и как бы восстание машин, что они в случае чего захотят наши туловище в плане каком-то таком вот сексуальном. Давайте честно, а что? Ну, 300 лет оно им не впало. Мы прям себя льстим мыслью, что мы такие классные, аппетитные, сексуальные. Ничего подобного. Рабами будем и все. Что вы прям, чего там придумали? Причем работать будем. Ну, как помните, в «Матрице» батарейками. Добрый день. Ишечка рисует мне милые картинки. Всегда готова со мной поговорить. Иногда прошу меня поддержать, похвалить, объяснить сложные вещи простыми словами. Так, полезная штука, если чтобы не выносить мозги окружающим. И приложена фотография. А на фотографии я. А на фотографии я прям совсем молодой, очень анимешный, в своей пижаме Тотара. Откуда вы знаете, что у меня есть такая? И с Шелдоном, самое главное. Картинку сохранил. Сейчас выложу. Спасибо большое. Очень миленький. Даже как-то... Вот сынищу бы такого бы себе. Я бы точно посуду не мыл дома. Дальше погнали. Доброго дня. Дмитрий, здравствуйте. Так, одним приложением активно пользуюсь для составления маршрутов. За секунды подбирает маршруты, строит их в нужной последовательности и с таймингом. Находит отзывы и подсказывает, куда надо или не стоит. В работе помогает с подборкой документов и как составить формулу в Excel. Иногда могу просто пообщаться на разные темы, пишет нам Настя из Москвы. Кстати, мальчики, девочки, вы как-нибудь задайте вопрос вашему, с кем вы общаетесь из этих искусственных интеллектов. Спроси меня, что было бы тебе интересно узнать о людях. И посмотрите, что он вам спросит. У меня было, почему нам так важно быть, собственно, услышанными другими. Я прям написал огромный трактат какой-то. Ну, что тут делать было вечером, не с кем было делать ничего, поэтому занимался этой ерундой. Ну, вы поняли, короче говоря. Вот я и пообщался. Но, кстати, прикольно. Они прям так, знаете, как мне кажется, хотя мы просто олицетворяем их, они немножко подвисают, когда ты их просишь задать тебе вопрос, который его интересует у нас, человеках. Вот. Ну, попробуйте. По-моему, интересная штука может получиться. Дальше погнали. Добрый день, Дмитрий. Я старовер, пишет нам Юлька. Юльке 46. Из искусственного интеллекта пока освоила только колонку с Алисой. Очень удобная вещь. Купила уже вторую, с остальным пока туговато. Юля, вы попробуйте. Попробуйте. Может, и правда что-то получится, мало ли. Вот. Но, кстати, сейчас вот вновь возвращаюсь к этой картинке. Ну, слушайте, прикольная. Мы с Шелдоном. Офигенная штука какая. Сейчас выложу у себя в телеграм-канале. Ленский жив. Кстати, господа квизанутые, забыл вам сказать, там сейчас у меня в телеграм-канале лежит опросник. Мы день выбираем. Среда или четверг. И ваше голосование будет очень важно. Вот. Ну и все, кто собирается к нам присоединиться, мы в новое место будем переезжать. Сейчас уже пока подыскиваем. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими заведениями. Может быть, в конце месяца или с октября уже начнем с вами вновь в сезон осенний-зимний перед Новым годом с призами, подарками, блэкджеком и ведущим Дмитрием Ленским. Все, как вы пользуетесь ИИ? Что вы там делаете? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас спросил, насколько вы уверенные пользователи искусственного интеллекта, что вы там делаете, что вы спрашиваете, что вообще из этого выходит и как получается. Так, с помощью искусственного интеллекта сделал фото кухни и попросил подобрать дизайн. Подобрало несколько вариантов из мебели и техники, все точно до сантиметра, стильно, из всех тех вещей, что есть в магазинах моего города, все с ценами и описаниями. Слушайте, ну это прикольная штука. Также можно, наверное, и себя одеть, да, допустим. Ты стоишь такой, пузо выросло, подходишь, делаешь себе фотографии в одежде. Естественно, это голый не надо выкладывать фотографии никуда, даже искусственному интеллекту подсовывать не надо, чем он будет с самого плохого начинать в своей жизни. Вот, и просто подобрать себе что-то подобрать. Слушайте, да, возможно, возможно. Так, смотрим дальше, что вы нам пишете. Добрый день, пользуюсь Алисой, когда надо проверить тексты на пунктуацию. Григорий нам пишет из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, я с ним мучу разные проекты, строю с ним стратегии, вкручиваю их в уже существующие, ну, там, других людей в нашей компании, сокращаю до нуля время, затраченное на анализ и синтез инфы. Создала подруге открытку, та офигела. Вот, анализирую инвестиционные рынки. Фига себе. Он у меня платный, меня прокачаны специально. В чем вы на 100%... В чем вы на 100%... Ну, так и написано. Это вам кто пишет? Искусственный интеллект? Я что-то не совсем понимаю. Если сейчас в этом не разобраться, то потом можно будет вообще не догнать. Ну, я так и сказал. Как помните, раньше мы в библиотеку ходили, потом появился интернет, вот это то же самое. Ну, кстати, в библиотеку у нас еще и сейчас ходит, у нас Яна Лукьянова ходит, книги берет, чтобы не покупать, они стоят сейчас как крыло Боинга, тушки какого-нибудь, Ила, вот так, ну, мы же за своего, вот, конструкторские бюро. Поэтому ходит ничем. Наши, здравствуйте, пользуюсь ИИ по работе, создавать креативы, плюс иногда в бытовых вопросах, чтобы помог сравнить что-то с чем-то. Иногда как с психологом поговорить можно.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
3: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой, 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова», ОГРН 125-020-003-0530, Уфа.
4: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
5: В моем сердце пустота.
4: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
5: Настанет час, настанет день, когда...
4: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Водохранилища московской системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. По его словам, уровень заполнения позволит снабжать город водой независимо от погодных условий. Водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Заммэра напомнил, что состояние воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей. Всего их порядка 200. Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» наращивают выпуск инновационной продукции и расширяют присутствие на мировых рынках. Об этом заявил заммэра столицы Максим Лексутов. В частности, компания «Ортомода» в 100 раз увеличила свой ассортимент. Предприятие выпускает более 500 наименований лечебной обуви и адаптивной одежды. Производитель изготавливает 200 тысяч изделий в год, а число его клиентов достигло 150 тысяч. Товары поставляются по всей России, а также в страны СНГ и Китай. Ряд улиц перекроют для движения транспорта в эту субботу. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, временные ограничения затронут Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе Москвы. Перекрытия связаны с проведением московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Москва и Россия». Подробную схему перекрытий можно найти на сайте мост.ру. Дептранс рекомендует для поездок в районы временных ограничений использовать метро. Новый спортивный комплекс построят в Коммунарке. Как сообщил Сергей Собянин, это будут здания мультиспортивного центра и футбольный манеж. По словам мэра столицы, оба здания выполнят в современном стиле с элементами минимализма. Здания станут визуальным украшением квартала, отметил Собянин. Завершить строительство объектов планируется в 2029 году. Назван победитель овощного фестиваля «Битва гигантов», который проходит на территории городской фермы ВДНХ. В ходе контрольного взвешивания тыква 12-летнего садовода из Иркутской области потянула на 817 килограммов. Как рассказал отец подростка Денис Павленко, сын занимается выращиванием четвертый год. До этого его рекордом были тыквы в 50 и 93 килограмма. Павленко добавил, что Министерство сельского хозяйства Иркутской области выделило машину, чтобы семья могла загрузить в нее тыкву и довести ее до выставки в Москве. Уточняется, что 817-килограммовый овощ сорта «Атлантик Гигант». А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ладно, капибара, Клара. Это я о том, что сейчас нашел новость, что в интернете набирает популярность флешмоб, причем такой наш, русский, может быть, он и откуда-то с другой стороны пришел, но и самая читающая нация, это правда. Суть, в общем, в чем тренда? Люди приходят в книжный магазин, ну, я надеюсь, потом что-то покупают, ну, хотя, судя по внешнему виду девчонок, эти точно что-то читают, вот, могут, ну, там видно прям лицо читающее. Знаете, есть лицо пьющее, есть лицо читающее, тут лицо читающее. Так вот, они как делают? Они берут, ну, в случайном таком порядке книгу с полки магазина, закрывают часть названия, оставляют только, ну, первую часть, и, собственно, предлагают взять и продолжить. Чаще всего подписчики, ну, в общем, получается полный фиаско, поскольку сейчас взять и предугадать, как называется книга, уже очень сложно. Ну вот смотрите, сейчас вот я тут даже нашел такие варианты. Принцип чего? Вот, принцип пуповины. Тоже вариант, ну тут я не вижу, я уже слепенький. Дальше, прости твою мать. Вот, капибара. Сейчас смотрим дальше. Я прям ролик смотрю. Клара, понимаете? Что еще? Какие варианты еще были? Два взгляда на один. Что? Невроз. Вот. Ну, как бы принцип пуповины рассказывал. Дочь скупого чего? А? Нет, не рыцаря, клопа. Вот. Летающая. Что? Как? Трудно. Летающая. Трудно. Ну, короче говоря, в принципе, очень неплохая забава. Такое даже можно будет устроить на какой-нибудь своей такой домашней вечеринке. Особенно, что завтра пятница. Ну, учитывая, что завтра пятница.
0: Наша реклама.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
3: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
4: Больше сделок.
3: Квартиры от агентства «Статус».
4: Строительство загородных домов от честного застройщика.
3: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Музыка поколения.

0: тревожит меня.
1: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
2: Так, друзья, каждый год я эту информацию вам даю. Сейчас она пришла в новое, обновленное. И каждый год я и дальше, надеюсь, буду тоже говорить, поскольку это на самом деле важно. В лесах Москвы и Подмосковья встречаются ядовитые грибы. Все об этом знают. Сейчас будут выходные, все же, естественно, рванут в леса. Вот, которые легко спутать со съедобными. Сейчас вот я сейчас не буду дальше читать статью. Я просто первым делом скажу из личного опыта, как, зачем, почему. Если вы сомневаетесь в грибе, в одном, значит, он ядовитый. Все. Никаких других критериев просто быть не может. Маленькое сомнение нафиг. Даже если у вас пустая корзинка, он единственный такой красивый, весь из себя, просто с ума сойти можно. Вот, жизнь дороже. Поэтому, если сомневаетесь, на мгновение не уверены, интернет не показал, Яндекс умная камера там что-то задумалась, что-то сделала не то, нафиг его. Просто нафиг его. Совершенно. И четко следите, куда вы вообще тупаете ногами своими, ибо легко потеряться можно. Даже если вы слышите шум мимо проезжающей трассы, все равно будьте, пожалуйста, аккуратны и далеко не буркайтесь без спецоборудования. Какой-нибудь, чтобы компас работал, там, замечать ниточку, протяните с собой, не знаю. Короче, по словам специалиста, чаще всего в корзины к неопытным грибникам попадает бледная поганка, а это все. Здравствуй, до свидания. Ложные опята, тоже ничего хорошего, говорушка оранжевая и желчный гриб. Эколог отметил, что оценивать грибы по шляпке недостаточно. Также порекомендовал еще обращать внимание на форму основания ножки, тип геминофора, это пластинки, либо трубочки, цвет пластинок и их изменения с возрастом, запах и место произрастания. Кстати, вблизи трасс тоже особо как бы не рекомендуют, поскольку все там тяжелые металлы идут в почву, гриб это все брым-бым-бым, и потом не пойми, что вы в рот будете себе бросать, нафиг оно тоже надо. Например, белые грибы можно отличить от бледной поганки по губке, в кавычках, под шляпкой, в форме ножки и кольцу на нем. Короче говоря, еще раз, если вы не готовы, если вы немножко сомневаетесь, перестраховывайтесь 10 раз, потому что вот недавно уже пошла информация, там семья, там единственный гриб был бледная поганка, они что-то там собрали, в итоге вся сейчас семья лежит в реанимации, не знаю, что там с ними, но вроде бы как папе полегче, а вот ребенок с женой что-то там было тяжеловато, это было пару дней тому назад. Подумайте, стоит ли вкус жареных грибов, да, он бесподобный, да, он офигительный, но стоит ли он того, чтобы вот настолько рисковать. Короче говоря, еще раз запоминаем. Далеко не ходим, возле дорог не собираем. Если в грибах сомневаетесь, значит, они ядовиты. Все, это зарубили, и все. И вот тогда можно... Да, ну и, конечно, пользуйтесь еще всякими спреями от клещей, поскольку сейчас немножко потеплело после влажности, у них вновь, я думаю, будет такая активизация деятельности. Тоже мало приятного, если будете себя выковыривать, потом ехать сдавать их на анализ и так далее. Поэтому плотно закрыли, штаны заправили в носки, носки засунули, ну, ноги засунули в сапоги, сапоги затянули. Все, и желательно, чтобы ничего не было у вас, чтобы ничего у вас там не болталось, поскольку клещи, они могут ползти только вверх, вниз они вроде бы не ползают. Поэтому лучше, чтобы все было вот вправлено. Куртка в штаны, штаны под горлом завязали, и вперед на рынок за лисичками.
1: Наше радио. Спасибо.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь информацию. Российская столица оказалась лидером среди других регионов страны по количеству вакантных рабочих мест. По итогам второго квартала 2026 года численность вакантных рабочих мест в России составила 2 640 тысяч. Это на 84,3% меньше, чем, собственно, в прошлом году. При этом Москва оказалась безусловным лидером. Город предлагает 454 тысячи, ну и 0,4 тысячи вакансий. То есть, ну, как бы не хватает полляма человек. А в тройку также вошли Московская область, 212,7 тысяч вакансий. В Санкт-Петербурге 147,8. А в десятку рейтинга также вошли экономические центры страны. Среди них Краснодарский край, 96,1 тысяч вакансий. Ничего себе. Так, Татарстан, 81,5. Ростов, 67. Свердловск, 63. Нижегородск, 57. Челябинская и Красноярский край. Короче говоря, пока нас вытесняет с вами искусственный интеллект, давайте будем осваивать рабочие специальности. Я, если что, умею плитку класть. Очень не криво, конечно. Но могу же, могу.
0: Наше радио.

0: Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, мне пришло время с вами уже прощаться, в принципе, до завтра. Завтра пятница будет. Сегодня утреннее, как же называется? То, что после дня наступает вот эта непонятная часть дня, когда все едут домой, вот, и никто никому уже не нужен в радиоэфире. Да, точно, точно, прайм-тайм называется, вечернее время. Вечернее шоу будет, 10 баллов в полном составе. Ладно, я же прощаюсь с вами до завтра. Всем счастливо, постарайтесь сегодня погулять. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Угрозы для самолета украинского президента Владимира Зеленского в аэропорту Кишинева со стороны беспилотника не существовало. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал эту угрозу эфемерной. Представитель Кремля также добавил, что отсутствие угрозы признали и на Украине. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, удары по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне были нанесены с помощью безэкипажных катеров. В результате атаки ВСУ на Сочи пострадали 28 человек. В России снижается потребление алкоголя. За 5-6 лет этот показатель упал примерно на 15%. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. При этом он отметил, что проблема потребления алкоголя остро стоит во всем мире, в том числе и в России. Системная поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики. Это способствует созданию рабочих мест, укреплению экономики регионов и обеспечивает технологический суверенитет страны. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин в ходе визита на Ульяновский автозавод. По его словам, государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки, внедрять новые технологии и замещать импортные комплектующие. Выставка работ всемирно известного российского скульптора Степана Эрзи пройдет в Китае. Она откроется 24 сентября в павильоне России экспоцентра в городе Циндао. Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения скульптора. Как рассказала НСН, руководитель представительства Россотрудничества в КНР, советник посольства России в Китае Татьяна Уржунцева, выставка работ Степана Эрзи станет и способом обменяться культурными кодами, и возможностью разрушить некоторые стереотипы о наших различиях с Китаем.
2: Уникальность события в таком масштабном показе работ Эрзи, чья самобытная пластика и работа с деревом резонирует с восточным восприятием материала, но при этом демонстрирует абсолютно самобытный, такой неевропейский взгляд на форму. И это создает мощный мост для взаимного открытия и одновременно ломает стереотипы, что мы, живущие в европейской части, отличаемся серьезно от людей, живущих в Азии. А на самом деле у нас много общего. И вот такая выставка это показывает.
1: Произведения ранее выставлялись в Европе и Латинской Америке. В Китае они будут показаны впервые. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сегодня праздник у девчат, сегодня в клубе танца. Андрей Германович
2: поправился. Здравствуйте, друзья. Привет, напарник.
1: Здравствуй.
2: Соскучился очень.
1: Конечно, конечно.
2: Очень тут неприятно лежать в кровати. Пить горячий чай.
1: Пить горячий чай.
2: Нет, читать, это приятно книжки, лежать в кровати. Да. Неприятно плохо себя чувствовать при этом.
1: Ага. Ну, ты поправился?
2: Ну, я, по крайней мере, я в строю, я так считаю, немножко пока голос поломанный, но я думаю, что к следующей неделе я буду вообще окончательно, так сказать, мы бодры, веселы.
1: Желаем тебе скорейшего выздоровления, окончательного выздоровления и поправления. Ребята, здравствуйте и добро пожаловать в лучшее вечернее радиошоу в радиоэфире, какое только можно найти при помощи радиоприемников. Поймать.
2: Волну, конечно.
1: Да. Можно поймать.
2: Между прочим, у меня есть регунда, ей надо это проделать.
1: Вот, ловит иногда еще.
2: Знаешь, как ловлю?
1: Ловцы не стареют.
2: Специалист на ламповой технике еще не такое можно.
1: Да. Ну что, ребят, традиционно начнем мы с того, что проверим созвучность наших внутренних камертончиков. На одной ли мы с вами волне и музыки взращены. Так, сейчас я вот все. Так, все, я нашел строчку из песни, которую предлагаю вам сегодня угадать. И, как обычно, ждем от вас маячка через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, что вы догадались, о какой песне, продолжение, там, кусок припева, название артиста, все, что угодно, все, что с этим связано, чтобы мы поняли, что да, мы вместе. Итак, вот строки. Ночь, проводник, спрячь наши тени за облака. За облаками нас не найдут, нас не изменят, им не достать звезды руками. Вот.
2: Круто.
1: Если знаете, собственно, про что песня, ждем ваши отклики через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Жили Ситирей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Жили Ситирей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта, акция действует, пока автомобили есть в наличии. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, ребята, давайте подведем итоги нашего музыкального конкурса. Тут как бы загадка была, понятно, не бином Ньютона.
2: Да, я сразу на парику говорил, что текста-то там маловато.
1: Ну, зато сколько содержания, сколько эмоций, сколько переживания было в композиции «Нас не догонят» дуэта «Тату». Давайте вспомним, как это звучало.

0: как хорошо все это звучало. Да? И казалось бы, Андрей Германович, в принципе, звучало-то все это из каждого утюга еще относительно недавно.
1: Не то, что из каждого утюга, или из каждого утюга во всем мире это звучало.
0: Лет 20 назад.
1: Потому что они же, мне кажется, просто весь мир
0: это потом
1: обогнули.
0: Сначала у нас звучало из каждого утюга, а потом уже... А было это где-то лет 20 назад. Вот так вот. А времени-то прошло ого-го. Целое поколение уже выросло, которое, для которых группа Тату это что-то... Они даже не знают, что это.
1: Ну, скорее всего, да.
0: Ладно, ребят, не об этом речь. Спасибо большое всем, кто принял участие вот в этой нашей музыкальной головоломке. Давайте поговорим. Как обычно, есть что пообсуждать, есть о чем порассуждать. Дело в том, что вчера планетарное событие состоялось. Презентация новых яблочных смартфонов.
1: О, да.
0: Вот, показали очень дорогой, сверхдорогой и складной.
1: Вот эту раскладушку пополам, которая раскрывается.
0: Даже шутка появилась, даже iPhone теперь складывается, а твоя жизнь нет. Вот, так что можете пользоваться этой шуткой. Вот, ребят, речь не об этом. Сегодня разговариваем, переписывались с одним приятелем, а он такой, ну, как сказать, у кого НДФЛ повышенный? Ну, в общем, понимаешь, да?
1: Да.
0: Вот, и он говорит, ну вот тут заказал, вот сейчас должны привезти смартфон, типа через 3 недели уже приедет.
1: Вот который как планшет?
0: Новый, просто новый 18-й.
1: Да в нем ничего не изменилось.
0: Я говорю, брат, ну, он говорит, нет, ты понимаешь, я в такой, как бы в такой, ну, вхожу в такие круга, где эта вещь мне не звонить, мне не переписываться. У меня для этого есть нормальный рисофон. Мне, типа, эта вещь статус показывает, статусная вещь.
1: И, знаешь, Андрей, мне кажется, ушли эти годы, нет?
0: А я вот не соглашусь. Есть вещи, которые у каждого есть, мне кажется, которые можно назвать вещами статусными. Которые не столько для какой-то, ну, скажем, не столько для свою функциональную, функционал свой выполняют, да, как именно показывают его некий статус. Это вот дорогой смартфон. А у нас вот есть слушатель, помнишь, который Омегу присылал?
1: Да, да, тебе прямо...
0: Ну, вот часы за, не знаю, за 5000 рублей показывают время примерно, даже могут лучше показывать, потому что они на кварцевом механизме и меньше вот этих вот погрешностей.
1: Да я помню, как у меня товарищ говорил, вот этот китайский iPhone, он так прекрасно телеку на нем работает, что он лучше iPhone.
0: Вот.
1: Простите.
0: Ну вот у тебя же есть автомобиль.
1: Да.
0: Это вещь статусная. Определенный не некий. Я кораблик. Это же не. Это же тоже вещь статусная.
1: Лодка, да.
0: Лодка статусная.
1: Да.
0: Ребят,
1: пожалуй,
0: давайте сегодня.
1: Автомобиль-то нет, а вот лодка, да.
0: Да, давайте сегодня поговорим. Вот у вас есть какая-нибудь вещь, по которой можно определить ваш статус? Наверняка есть. Все что угодно это может быть. Автомобиль, ну, что-то. Если бы мы говорили про 90-е, то было бы все просто. Малиновый пиджак и цепура в два пальца толщиной.
1: И
0: барсетка. И
1: хорошая дорогая кожаная барсетка.
0: И ТТ за поясом. Ребят, времена поменялись. Есть ли у вас что-нибудь, почему можно определить ваш статус? Какая-нибудь вещь, предмет?
1: Ты знаешь, у меня есть запонки, которые ни разу не надевал. Ненадеванные.
0: Так.
1: Вот, которые, насколько я знаю, стоят как чугунный мост.
0: Золотые,
1: еще дедушкины.
0: Так.
1: Вот. Я думаю, что если бы куда-то надеть, у меня была одна история, когда я должен был на мероприятии смокинг, фраг даже, не смокинг, фраг. И туда очень все это подходило. Но я что-то меня тормознуло. Хотя я понимал, что это статус
0: конечно, был
1: бы другой.
0: Но вот если бы у тебя был в гардеробе фраг, это была бы вещь, конечно.
1: А просто не все понимают стоимость вот часов Омега, например. Но человек, который их носит, он понимает.
0: Ну, нет, как сказать, мы не понимаем. Люди, которые...
1: Да, в его окружении понимают.
0: Да, люди, которые носят часы Омега или Rolex, они понимают, что это за часы. Что там, не знаю, какой-нибудь спинакер, что это такое, а что такое, ну, не знаю, какой-нибудь Ulis Nardin. Ребят, я могу бесконечно козырять знанием часовых марок. Пишите через сайт наш.ру, через наши боты в мессенджерах, есть ли у вас какая-нибудь вещь, по которой можно определить ваш статус, что это за вещь и ваши к ней отношения. Вот вы
1: хорошо,
0: ее любите, холите, лелеете, или просто лежит он, как Андрея Германовича, запонки ненадеванные. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы у вас поинтересовались, ребята, есть ли у вас какие-нибудь вещи, по которым можно определить ваш статус. И вот о чем вы пишете.
2: Ну вот, пожалуйста, это очень классический прям пример, можно сказать. Привет всем нашим. Приобрел в этом году косуху Харли Дэвидсон. Тут и принадлежность к субкультуре и статус.
1: И надо полагать, что цены-то, ну, просто обычная косуха, там, не знаю, какая-нибудь, как они, скот или скотч называются.
2: Их много всяких.
1: Дорогущие прям. А Харли Дэвидсон...
2: Харли Дэвидсон, это же брендированная одежда, поэтому она априори дороже.
1: Да. Конечно же, есть вещь, по которой можно мой статус определить. Это дырявые носки. Ну, что можно поэтому... Что можно сказать о человеке по дырявым носкам? Неряшлив, неопрятлив. Ну, ничего хорошего.
2: Ногти надо стричь в этом случае, с носки дырявые. Думаю, что в России статус — это уже те же понты. Живем в США, все в семье работают, включая младшего, 24. Зарплата всех хорош по местным меркам, но не могу назвать ничего, что у нас есть статусного. Разве что старший сын. Он зубной врач. Купил себе и своей жене по BMW X5.
1: Ну, то есть вот сын и BMW X5.
2: Сын дантист.
1: Ну, то есть он не купил там, не знаю, что у вас там в США, можно сейчас купить Chrysler, не знаю, что там, ну, есть из американского. Он же купил BMW, то есть автомобиль, который указывает его статус. Ну, то есть...
2: Помнишь 9 ярдов фильм, где с Брюсом Уиллисом?
1: Конечно.
2: Там дантист, а тот он же тоже очень богатый человек. Ну, богатый, не очень может быть.
1: Обручальное кольцо отлично показывает мой статус.
2: Многие написали.
1: Замужем.
2: И любопытно, что написали об этом только женщины. Ни одного мужика не написал про обручальное кольцо.
1: Мужики, подтягивайтесь.
2: Давайте.
0: Наша реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227. 798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим читать ваши сообщения.
2: Тут прилетело сообщение, которое меня до глубины души тронуло. Я спокойно отношусь к таким вещам, а вот дочь любит брендированные вещи. И все тому подобное. На 1 сентября в первом классе подарили ей паркер. Уже несколько лет пишет им и очень гордится. Вы знаете, у меня очень похожая история. У меня отец, когда я закончил журфак, мне он подарил паркер золотым пером. Ну, перьевая ручка. Я ей не писал, естественно. Но это некий элемент как раз вот того статуса.
1: Статуса, да. Конечно.
2: Что готовьтесь, не нужно как школу закончить, готовьтесь к золотому перу.
1: Как это называлось? Представительские подарки. Ручка Паркер, дорогая зажигалка. Да, то есть вот вещи, которые, чтобы определять, сами люди их редко покупают, их обычно дарят, получают в подарок. Предвечерники. Конечно, есть статусная вещь. Любимый кнопочный телефон. Ну, по вам можно сказать, что вы любитель старины глубокой.
2: Добрый вечер. Свидетельство о рождении сына. Статус бати, пишет Михаил.
1: Да, Миш, прекрасно. Туда же. Трое детей, статус многодетной семьи.
2: Да, прекрасно.
1: И бесплатная парковка, и скидка на коммуналку, и многие другие льготы, которые у нас положены для многодетных семей.
2: И у меня, и у жены дипломы кандидата наук.
1: А вот эта вещь, которая как бы даже если и не пригодится. Но статус, что ты можешь говорить, что я кандидат...
2: А лучше доктор, вы готовьтесь
1: на обучение. Нет, ну докторскую еще надо написать. Добрый вечер. У меня дома из яблочного только компот. А если серьезно, на спиннинге катушка Шимана Twin Power 4000 PG, мотор Тахацу. Считаю, что лучше одна хорошая вещь, которая будет радовать, чем несколько посредственных. И знаете, я с вами совершенно согласен, и вряд ли найдется человек в здравом уме, кто будет оспаривать вашу точку зрения. Но, Андрей Германович, я тут пообщался с рыболовами. Ну, вот, которые там вот рыбачат. Ну, то есть, ты не представляешь, сколько там понтов, конечно, как оказалось. У тебя удилище не такой-то фирмы,
2: да
1: у тебя катушка не Шимано или Шимана, я думаю.
2: Шимана.
1: Значит, ты какой-то. У тебя китайская катушка, да кто ты? Да что ты сюда пришел?
2: Да,
1: у тебя не кованые японские крючки, да с тобой даже рыбы разговаривать не будут. И я не думал, что среди рыбаков, которые как бы движимы
2: от
1: одной.
2: Представляешь, вот там рыбаки, которые на зимнюю рыбалку ходят, там еще и на костюм смотрят.
1: Вот, ребята, пишите, если у вас какие-то вещи, по которым можно определить ваш статус, через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, еще немножечко про статус. Ребята, привет. Из статусного есть только мой древний Верту. Хожу иногда с ним по выходным. Сейчас многие нормальные почему-то считают статусным те же обычные складные смартфоны. Вот, если по этой логике судить, то у меня все статусное, даже древняя тундра в качестве автомобиля. Ну, тундра не самый дешевый автомобиль.
2: Добрый день, а я ничего такого назвать не могу, разве что мои статьи с моей фамилией, научные и трудовая книжка.
1: А вот это вот, ну, мало кто может похвастаться, что... Кто-то нам прислал фотографию. Руль и трехлучевая звезда. Ну, Мерс — это как бы вещь статусная,
2: Андрей Григорьевич. Статусная.
1: Мерседес. Начала думать, вспоминать. Вроде бы нет ничего, но нет. Есть часы Garmin. Дорогие сами по себе, плюс беговое сообщество тебя по ним идентифицирует.
2: Понятно.
1: Да.
2: Ранение в ногу и контузия. Статус ветерана боевых действий. Пишет нам Андрей, 28 лет, из Раменского.
1: Привет, короли. У меня есть часы Победа и автомобиль Москвич 2141. Потому что могу себе позволить. Сережа, 45 лет. Часы Победы, 41-й Москвич.
2: Последний.
1: А, который Светогорта, вот этот.
2: Ну нет, который 41-й именно.
1: Вот который перед Светогором был.
2: Да, да, да. Привет, ведущий. Моя статусная вещь — мультитул Лерман.
1: Лизерман,
2: да, конечно, на поясе. Я ее не только ношу в потрепанном кожаном чехле, но и реально я работаю. Грамотные технари понимают это.
1: Это правда, ну потому что обладать хорошим инструментом — это как бы, ну, это показывает свой статус, что ты...
2: Понимаешь, качественный инструмент, который знает, вот, что это бренд, да, инструмент. Даже когда механик в каком-то автосервисе берет в руку какой-нибудь ключ, да, и говорит, это же... И все понимают, что он механик. И
1: все понимают, да, что он не купил, да, какой-то
2: китайский,
1: а хороший хром-ванадевый сплав себе взял.
0: Да? Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: У меня и статусного это горные лыжи. И вообще по спортивным штукам сразу видно, сколько ты за них отдал. Неважно, профессионал на них или просто понторез.
2: Абсолютно с вами согласен. Кстати, у меня были ботинки, как у Бёрн Даллена, беговые. Я ими так гордился. Они сейчас есть, но я уже не бегаю. Живу в городе, где цена моих... не знаю, чего, очки, вот.
1: Очки.
2: Зарплата многих. Больше берегу дорогие, вследствие чего служат дольше. Вот так.
1: Мой статус – это две лошади. Только знающие люди, да и не знающие, понимают, как это дорого. Вопрос окружающих, зачем они мне, я отвечаю так, это мои любимые йоркширские терьеры.
2: Ну да.
1: Лошадь – это прямо не то, что статусное, это статус.
2: Это вообще отдельная жизнь.
1: Ого.
2: Просто, да. Привет, ведущий. Валерия нам пишет. Забила рукав. Статус обязывает. Грумер.
1: Наклейка «Нашествие на заднем стекле автомобиля».
2: Да,
1: привет,
2: да,
1: из Хабаровска.
2: Да.
1: Тоже как показывает ваш статус как любителя нашей музыки.
2: Я, кстати говоря, всегда, когда, знаешь, вижу на машине наклейку «Нашествие», думаю, молодцы. Вот молодцы.
1: У меня iPhone 13 Pro, автомобиль «Лада Гранта» 2021 года и кроссовки «Пума» за 10 тысяч рублей. Какой у меня статус? Человека, который разумно распределяет свои финансовые потоки, мне кажется.
2: Да.
1: Или которому немного надо, который умеет довольствоваться мало.
2: В этом году приобрел колонну, Егорка, помещик.
1: Так.
2: Теперь еще и аппарат с колонной.
1: То есть вы теперь... ваш статус самого...
2: Это уже не смогу.
1: Да. Это что-то другое.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Нужна в баню печь? Звони в Тимир Печь. Тимир Печь предлагает банные печи собственного производства в селе Кощаково Пестричинского района. Звони 843-240-37-40. 843-240-37-40.
6: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях эпидемии.
7: В моем сердце пустота.
6: Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
7: Настанет час, настанет день, когда...
6: 20 сентября. «Биг Твин Арена». 12+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: половины всех газовых плит Москвы проверили с начала года специалисты комплекса городского хозяйства. Всего более 1 000 000 плит, установленных в квартирах. Как подчеркнул заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, плановое техобслуживание проводится ежегодно. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте. При обнаружении серьезных нарушений обязательно исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту, сказал заммэра. Всего в столице газовыми плитами пользуются свыше 1 800 000 семей. Открыт новый съезд с московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Двухполосная эстакада обеспечивает бессветофорный съезд с южного направления МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД, а также напрямую связывает МСД с южной Ракадой. Интенсивность движения по эстакаде составит более 6000 автомобилей в сутки. Как рассказал Сергей Собянин, длина эстакады составляет 800 метров. Часть сооружения проходит над путями МЦД-2. Работы велись без остановки движения поездов. Как отметил мэр города, помимо эстакады в рамках проекта построено порядка 2 км дорог. Новое здание для сотрудников полиции построят в районе Царицына. Как сообщили в столичном комплексе градостроительной политики, в настоящее время разрабатывается проект будущего объекта площадью около 6500 квадратных метров. Средства на строительство будут выделены из городского бюджета. Новое отделение появится на Деловой улице. Его возведут на месте старых неиспользуемых строений. В будущем здание будет 4 этажа, там смогут работать около 230 сотрудников. 15-летний подросток из Нижегородской области установил рекорд России по выращиванию капусты. Рекорд был зафиксирован в ходе национального овощного чемпионата «Битва гигантов» на территории городской фермы ВДНХ. Контрольное взвешивание показало, что качан капусты весит 22,5 килограмма. Как рассказала агентству ТАСС руководитель чемпионата Дарья Ермилова, капусту в этом году взвешивали впервые. Ранее сообщалось, что вес самой большой тыквы на конкурсе овощей гигантов составил 817 килограммов. Ее вырастил 12-летний садовод из Иркутской области. Столичный регион идет похолодание. Как сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, завтра дневная температура понизится на 7-8 градусов. В городе ожидается плюс 17-19, по области от 15 до 20 тепла. При этом местами по области пройдет небольшой дождь, а в Москве будет преимущественно без осадков. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Закончим тему прошлого часа про вещи статусные. Вот кто бы что ни говорил, а статусные вещи, они нужны. Вот можно, конечно, взять и, как бы сказать, избавиться от них, да? Но статусные вещи нужны для того, чтобы понять, ну, кто перед тобой вообще. Ну, иногда сложно бывает создать какое-то представление по человеку о его статусе.
2: Да, я с тобой согласен. Вещи позволяют определить именно, что это за человек перед тобой.
1: Да.
2: Понятно, что он мог себе купить и подделки какие-то под эти вещи или что-то еще.
1: А с развитием вот этих подделок так вообще стало невозможно. То есть на тебе оригинальные кроссовки, не оригинальные. Часы оригинальные, не оригинальные. Судя по количеству, не хочется называть, Шанель и Луи Виттона в московском метрополитене, да. Мы самая богатая страна в мире.
2: Но, с другой стороны, ты же понимаешь, что человек, который натягивает New Balance, простите меня за то, что бренд говорю, да. Купленный за 3500, он не покупает дорогие кроссовки. У него нет ощущения дорогой вещи. Это просто вот мне нравится ходить с этим лейблом, и все. Это не приобщение к определенному статусу. Это наоборот, еще хуже.
1: Но он же хочет куда-то, он же куда-то стремится.
2: Тогда надо накопить.
1: А если не получается, вот можно купить 3 пары.
2: Тогда не играй в статус. Нет, статус это вот я как раз считаю.
1: В смысле, что... ты вспомни себя, когда тебе было 18 лет и джинсы. Если да. У тебя нет джинсов, то ты, собственно, ты.
2: У меня были.
1: Как да, говорили, шутили.
2: У меня были джинсы, белые высокие кроссовки.
1: Да. Шутили в одном фильме, что в джинсы облачились даже самые отсталые слои населения. В одном фильме была такая шутка. Но джинсы — это был статус, что ты себе можешь позволить в условиях тотального дефицита взять... Ладно, ребят, что-то мы разбубнились. Давайте-ка мы в этом часе разыграем очень почетный, статусный титул «Умника дня». В последний раз на этой неделе, тем более будем разыгрывать. Больше на этой неделе шансов у вас не получится, потому что завтра будем в Пихторию уже в другую игру играть.
2: Но мне кажется, ты правильно говоришь, что именно на титул «Умника дня» — это же тоже определенный статус.
1: Еще как. Итак, ребята, в скором времени пригласим вас в игру.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наша.

0: вместе смотреть на дождь.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И мы готовы, ребята, пригласить вас в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд», чтобы вы могли побороться за титул «Умника дня». Очень статусный, между прочим, титул.
3: Поддерживаю. Нужна первая кодовая фраза.
2: Сейчас будет... Мы немножечко сейчас окунемся в историю. Так. Век этот 17-18, когда... Статусность часов еще не было, ну, таких вот в нашем понимании часов наручных, да. Статус можно было продемонстрировать перстнями.
3: Да.
2: Вот
3: да.
2: Перстень — это же вещь статусная.
3: Конечно.
2: Итак, ребята, перстень с самоцветом. Автор 16-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру или через наших ботов в мессенджерах. Перстень с самоцветом.
1: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начнем разыгрывать последний на этой неделе титул умника дня. Первым за него будет бороться Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Добрый.
1: Ой, Александр, а вы у нас что-то через громкую связь, что ли?
3: Нет, у меня громкой связи в принципе нет.
1: 3310, Nokia. Это многое объясняет.
2: Это хороший Nokia.
1: Хороший телефон, неубиваемый. Александр, с кем будете играть? Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Ну, с тобой, Андрей Германович.
1: Давайте. Минута времени.
2: С кем? Я прослушал.
1: Со мной.
2: С тобой. Все. Да. Ага.
1: Минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали. Кто из Александров Дюма является автором романа «Тристан Рыжий»? Отец или сын?
3: Сын.
1: Правильно. Сколько синих полос на государственном флаге Таиланда?
3: Две.
1: Одна. Как правильно говорить, свекольный или свекольный?
3: Свекольный.
1: Правильно. В каком виде спорта выступает клуб «Байер 04»?
3: Баскетбол.
1: Футбол. Какое мультипликационное животное жило в Воронеже на улице Люзюкова?
3: Кот.
1: Правильно. Кто является режиссером многосерийного фильма «Гардемарины вперед»?
3: Женщина, как
1: живет. Можем пропустить.
3: Да, дальше.
1: Светлана Дружинина. Кто является, как называются соли муравьиной кислоты?
3: Дальше.
1: Формиаты. На каком острове находится историческая провинция Ольстер?
3: Ольстер. Дальше.
1: Остров Ирландия. Все, время закончило. 9 вопросов и 8 вопросов. И
2: 3 верных я засчитал.
1: 3 верных ответа. 3 из 8 фиксируем за Александром и благодарим за принятое участие. Хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Андрей Германович.
2: Ну, я отправлюсь примерно в твои же годы за кодовой фразой. Дело все в том, что примерно в те времена статус врача определялся его моноклем и цепочкой. То есть были дешевенькие, ну, понятно, что доктор так себе, скорее всего. Ну, а если приходил доктор с золотым моноклем, еще на золотой цепочке, ну, наверное, это очень хороший врач. Поэтому пусть будет монокль с цепочкой.
1: Монокль с цепочкой, автор 16-го. А подожди, а пенсне? У доктора Чехова было пенсне.
2: Это уже позднее.
1: Да. Хорошо, монокль с цепочкой.
2: Автор... Монокль и пенсне, это, в общем-то, одно и то же.
1: Согласен. Автор 16-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру.
0: Наша реклама.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Райфа рынку бет-платежей 2026. 16+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом «Радио» скидка 10% до 4 октября. 18+.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
15: Категория 16+.

0: Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
1: Да, ну что, за три минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
2: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Второй раунд игры. В нем будет принимать участие Павел. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Павел.
3: Добрый вечер.
1: Добрый. Итак, Павел, ваш соперник Александр сыграл с результатом 3 из 8 и есть шанс потягаться за титул умника дня вместе с Андреем Германовичем. Готовы ли?
3: Готов.
1: Поехали.
2: Является ли число 15 простым?
3: Нет.
2: Правильно. В каком году распался Союз Советских Социалистических Республик?
3: 1991.
2: Правильно. На территории какого государства находится историческая область Франкония?
3: Германия.
2: Правильно. Как называются соли уксусной кислоты?
3: Дальше.
2: Ацетаты. Кто является режиссером многосерийного фильма «17 мгновений весны»?
3: Дальше.
2: Татьяна Лёзнова. Какое мультипликационное животное жило в деревне Васлёнкино?
3: Тоже дальше.
2: Корова. В каком виде спорта выступает клуб Boston Celtics?
3: Бейсбол.
2: Баскетбол. Как правильно говорить? Масличное дерево или масличное дерево?
3: Масличное.
2: Масличное. Сколько красных полос на государственном флаге Австрии?
3: Одна.
2: Две. Кто из Александров Дюма является автором романа «Шевалье де Мизон Руж»? Отец или сын? Вот ответ нужен.
3: Отец.
2: Правильно. Вырвали. Вырвали.
1: «Шевалье де Мизон Руж», в смысле «Всадник Красный дом». 4 из 10. Хорошая игра была.
2: Да.
1: На нервы.
2: Да.
1: Спасибо большое, Павел. Титул ваш аж до понедельника.
2: Сейчас, Павел, я вам
1: сейчас
2: выберу.
1: Прилетит к вам на телефон. Сердечно поздравляем с его обретением. Александр, чуть-чуть не повезло. Может быть, в следующий раз.
2: Сложные вопросы были. Сложные. Ну, давай будем честны.
1: Хорошо. Хорошо, соглашусь. Хотя я всем говорю, что вопросики я сейчас полегче стал делать.
2: Это ты лукавишь.
1: Ребят, если хотите вопросиков полегче, посложнее, например, завтра, когда игры «Успеть за 60 секунд» в эфире 10-бального шоу не будет, потому что будет Пиктория, возьмите смартфон прямо сейчас. Вот прямо сейчас возьми смартфон. Если еще не подписаны, в любом из мессенджеров, которым пользуетесь, Макс, Тележка, либо в социальной сети ВКонтакте, если пользуетесь социальной сетью, найдите «Умник дня». Это вот канал, который веду я, или сообщество. Подпишитесь, и вам будут там вопросики. Завтра точно будут, в субботу будут и в воскресенье будут. Так что...
2: Прямо да, ты без выходных работаешь?
1: Я работаю не то, что, как сказать, у нас же такая задача нести разумное, доброе,
2: вечное. Это
0: правда. Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как говорится, век живи, век учись, ребят. Сегодня Андрей Германович рассказал про материал, из которого делают траки для танков.
2: Ну, не только траки, да, там не очень много чего делают.
1: Есть такая сталь Гатфельда. Это первая легированная сталь массового производства. Ребята, вещь уникальная.
2: Да.
1: Ну, сейчас, если кому интересно, такой любопытный факт. Ее, помимо танковых гусениц, еще там пехотных шлемов и прочего-прочего, начали использовать для изготовления тюремных решеток. Дело в том, что эту сталь невозможно практически разрезать.
2: Да, чем дольше ты ее пилишь, тем прочнее она становится.
1: Совершенно верно. Вот, имея даже пилу по металлу, перепилить решетку из стали такой вот легированной стали невозможно, потому что образуется наклеп, который по своей плотности сначала становится сравним с режущим инструментом, а потом и выше. И, соответственно, тупится уже режущий инструмент, а стали хоть бы хны. Я посмотрел про... Ну и знаете, как обычно бывает в Википедии, переходишь по ссылкам, и вот я уже оказался на странице «Гарвеевская броня». Это броня, которая применялась... В конце 19 века, ребята, представляете, броневые листы, которые сутками до недели находились в таком состоянии, близком к температуре плавления, и науглероживались в контакте с углем. Вот. И все это как бы стоило очень дорого-дорого, а потом немцы, компания Krupp, говорит, давайте мы сейчас то же самое будем делать, только не неделю, а буквально пару часов, и будем обдувать эти плиты не каким-то углем там в течение недель, а так пару часиков светильным газом. Получилась броня, первое, дешевле, второе, прочнее, но про развитие уже цементированной крупповской брони тоже, кому интересно, почитайте. Вообще, конечно, вот я понимаю, что вот век технологических изобретений — это не 21-й.
2: Нет, конечно.
1: 19 век.
2: Да, вот где промышленная революция, конечно.
1: Вот где интересно было. Новые сплавы,
2: лампочки, новые предметы освещения. Вот это прямо куда ни плюнь, везде какие-то новшества.
1: А мы вот сейчас новому яблочному смартфону восторгаемся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир».

0: есть джаз-бэнд, я выхожу там вся в красном платье, очень красивая, и пою ретро 50-х, 60-х и 70-х годов. Это музыка, которую я люблю. Это не рок, скорее джаз и эстрада.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Поколение Маугли» с Константином Хабенским в МХТ имени Чехова и спектакль Губернского театра «На всякого мудреца довольно простоты», режиссером которого выступил Сергей Безруков. Театралы Петербурга идут на спектакль Льва Додина «Палата номер 6» и премьеру новой версии «Литургии Зеро» Валерия Фокина. Ну а Александра Урсуляк рассказала об одной из главных премьер театра Пушкина – спектакле Евгения Писарева «Опера нищих», первый показ которого состоится 16 сентября.
0: Это большая радость и такой новый этап для театра, потому что это настоящий полноценный мюзикл. У меня замечательная роль. Я играю Дженни Ягодку. Это такая очень коварная и любящая женщина. Вот, наверное, это самое сложное для меня в этой работе, потому что это и острая должна быть роль, и при этом неочевидно должна быть сыграна.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут российский исторический фильм «Охота на императора» и американская комедия «Хитрый койот». Александра Урсуляк, получившая недавно премию «Золотой орел» за роль в фильме «Смотри на меня», рассказала, что для нее было очень важно сыграть в этом фильме мать. Актриса также сыграла мать главного героя в фильме «Баста. Начало игры», который выйдет на экраны в декабре. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
2: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, который у нас называется «Час про нас» или «Час для вас». Это мы, название, оно...
2: «Час за нас».
1: Хорошее название. За нас, за вас.
2: За нас.
1: И за Горгаз. Вот, ребят.
2: Мосгаз.
1: Ну, тут вариантов много. Есть о чем поговорить. Ну, как обычно, у нас тут такой превращается в кружок обмена мнениями или рассказами про себя любимого. Дело в том, что, ребят, последние, ну, начиная с июля, наверное, да, месяца, ситуация с бензином на автозаправках у нас, ну, мягко говоря, нестабильно.
2: Да, я, кстати, сегодня ехал на работу, был очень удивлен, но опять нет бензина. Дизель есть, но есть где-то 92-й.
1: Ну, короче, солярка есть, с бензином пока как бы ситуация нестабильная. И это вызвало у многих из наших слушателей изменение привычного образа жизни. Ну вот, я знаю, что люди некоторые поставили автомашины на прикол и никуда на них не ездят, ну, просто потому, что нет бензина. Такой вывод я могу еще сделать, потому что в общественном транспорте стало больше пассажиров. Вот по сравнению с весной, когда с бензином все было оки-доки, да, пассажиров было меньше. Сейчас пассажиров больше. Вот у тебя в связи с вот этой вот нестабильностью бензиновой что-то изменилось в образе жизни?
2: Да, я стал быстрее доезжать на работу на машине.
1: Потому что меньше пробок.
2: Меньше машин, да. Сильно меньше машин стало. У меня примерно есть на пути три места, где я обычно, ну, немножечко надо постоять. Mm-hmm. Вот сейчас оно осталось только одно.
1: Я вот мотоцикл поставил, ну, видимо, уже до будущего сезона.
2: Ну, я вот еще нет. У меня есть просто две канистры 95-го. И я думаю, что я еще...
1: А ты уверен, что там Евро-5, а не Евро-2?
2: Ну, я не думаю, что это принципиально для мотоцикла.
1: Для двигателя снабжения инжектором и каталитическим нейтрализатором, думаешь, это не важно?
2: Нет, это для в основном... Нет. Тут давай я объясню просто, чтобы мы больше не возвращались к этой теме. Проблема эта может касаться экологических стандартов топлива только очень современных машин, которых двигатели были уже ориентированы на это топливо. Ага. То есть, которые подтягивали под именно эти параметры горючки. Так. А машины, которые были выпущены во времена, или мотоцикл, как...
1: Царя Гороха?
2: Ну, не царя Гороха, но когда не было еще этих классов, или они там только шли потихонечку вперед, им вообще все равно. Он просто должен соответствовать октановым числам. А есть он такая присадочка? Нету, ему все равно. Это, простите, вот многие, наверное, на современных машинах сталкивались с такой историей. Кондей заправить. Есть обычный старый вот этот фреон, который 3 копейки стоит, а есть экофреон. Это вот все современные машины, это высший класс. Он в 4 раза дороже стоит.
1: Ребят,
2: без разницы, чем заправлять.
1: Хотим у вас поинтересоваться, а у вас как-то в жизни что-то поменялось в связи с нестабильностью на топливном рынке? Просто интересно знать. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджере. Интересно узнать, а как у вас.
0: Наша реклама. В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог авто на декабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог авто на декабристов. Не оферта.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио. Это навсегда. знаете ли вы? Французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о театральных планах Петра Налича и узнаем, сколько новых релизов приготовила для слушателей группа Good Times. Петр Налич готовит театральную версию альбома «Ванька, пташечка и тельняшечка». Альбом был написан по мотивам поэмы Александра Блока «12», а теперь эта пластинка получит сценическое воплощение. Песни Налича станут частью истории о любви, выборе и человеке в эпоху перемен.

В новой постановке Налич выступит не только как композитор и музыкант, но и как актер. А его музыку исполнит расширенный состав бэнда и хор Петр Валентинович. Группа Good Times продолжает знакомить слушателей с будущим альбомом «Неоклассика» и выпустила новый сингл «Жизнь. Это череда». Это уже второй трек с грядущей пластинки. Ранее музыканты представили курсы личностного роста, песню, давно знакомую поклонникам по концертам группы и теперь впервые официально вышедшую на стримингах. Релиз «Неоклассики» состоится 25 сентября, но до выхода альбома Good Times успеют порадовать слушателей как минимум еще одной премьерой.

0: Уже завтра, 11 сентября, выйдет новый сингл «Я и ты». Ну а трек «Жизнь – это череда» уже можно послушать на всех музыкальных площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Спросили, появились ли изменения в вашей привычной жизни в связи с бензиновой нестабильностью. О чем пишете?
2: Добрый день. Конечно, появились. Теперь есть чем заняться. 5 часов постоять в очередь с бензином по 100 ре. Главное, войти в первые 100 машин. А то вчера получилось, позавчера нет. 20 литров хватит на 5 дней. А без машины никак, ибо транспорт ходит до 20, а работа до 22. Вот как-то так. Можно заправиться по 200, но это уже зарплата не позволяет. Пишет нам из Евпатории.
1: Откуда тогда пробки? Машин не стало же меньше.
2: По моим ощущениям,
1: вы
2: просто поймите, что у нас лето всегда был очень такой спокойный сезон, машин на дорогах мало, а вот с сентября особо ничего не изменилось.
1: Да, и как
2: обычно, пробки.
1: Психанул, купил электричку, теперь не переживаю.
2: Да.
1: Ребята, я к вас. Заметили ли вы у себя какие-то изменения? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию от Рай по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Жили City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто. Проверки авто проводятся.

0: точно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: Куда срочно перенести рабочие чаты?
2: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
3: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжаем разговор, как изменилась и изменилась ли жизнь на фоне топливной нестабильности.
2: А у меня электросамокат, мне норм, а машину в гараж поставил.
1: Здравствуйте, вечерники. Конечно, поменялось. Лишний раз убедился, что выбор дизельного авто 6 лет назад был не зря. Ох, как не зря!
2: Вот мне когда говорят, дизель, это что? Я вот вторая машина, у меня дизельная. Во-первых, это прекрасно, а во-вторых, сейчас как-то в таких чуть-чуть льготных, да, можно сказать, условиях находишься. Так, тут хорошее сообщение, а у нас типа все стабильно, с улыбочкой. С утра 2,20 евро за 95, и после обеда 2,40. Вот так вот, всем добра, терпения, пишет нам Евгений из Германии. И я могу сказать, что...
1: Гельзенкирхен,
2: да. А я прекрасно помню еще по 1,3.
1: Вместо 20 тысяч тратим на топливо 50.
2: Ого. Так, у меня машина на газу. Я в последний раз бензином заправлялся.
1: Купил себе газу и машину на газу.
2: Проблема с топливом я миновал.
1: Конечно, поменялось. Взял старенького Опеля на дизеле. А вот смотри, солярка, я так понимаю, вообще никаких проблем, да?
2: Да нет, она почти на всех заправках есть.
1: То есть вот люди, покупавшие дизельные автомобили, сейчас получаются в каком-то выигрыше, да?
2: Не то, что выигрыш, но какая-то более, да, возможность, по крайней мере, его так стабильно эксплуатировать. Кстати, самая большая проблема, что у Китая, у китайских производителей, дизеля-то практически нету. То есть вот сейчас пойти купить дизельный автомобиль, пикап какой-нибудь, наверное.
1: Ну, только коммерческий транспорт.
2: Пикапы, да.
1: Ребят, если есть о чем написать, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим еще читать ваши сообщения. Раньше ходил недовольный, что дизель стоит дороже бензина. Сейчас хожу, радуюсь, что дизель стоит дороже
2: бензина. Что есть?
1: Вы знаете, а на самом деле дизель стоит не дороже бензина, потому что на некоторых заправках я видел ценники...
2: Сравнимые?
1: Несравнимые, они сильно выше. Ну, я не буду называть сеть, которая, по крайней мере, вот у меня есть несколько заправок рядом, вот, но у них там по 100 рублей бензин.
2: Привет, работяги. Как-то давно, более 5 лет назад, продал авто и пересел на общественный транспорт. В целом не жалею и даже иногда меньше расходов. Добираться до Москвы стало даже удобнее и быстрее. Ситуация сейчас, конечно, неудобная для тех, кто привык быть за рулем, но для меня ничего не изменилось. Дмитрий, рабочий поселок Столбовая.
1: Да, понятно. Тут все вполне очевидно, что люди, которые могут пересесть на общественный транспорт, они спокойно пересаживаются, особенно если это общественный транспорт, который довольно комфортно везет просить тебя на работу и обратно.
2: Но есть ситуация, когда... Но там людей стало больше в общественном транспорте. Раньше там, не знаю, мог сесть, а сейчас ты едешь прижатый к стеклу.
1: Серьезно? Ты уже так ездишь?
2: Ну, пока еще нет, но еще не зима.
1: Не прижимайся, это не гигиенично.
2: Люди сейчас оденутся вот в это вот, в плотно, и будет меньше. Ну, однозначно поменялось. Правильно вы говорите, народу в транспорте нереально много, особенно в электричках. Вот тут реально какая-то жесть. Да тут еще и скоро зима. Вот о чем я говорю. Скоро еще зима начнется, и люди станут больше в объемах, и помещаться их в отдельно взятый вагон будет, ну, на 5-10 человек меньше. Просто потому, что они в объемах больше. И тут вот, да, придется потесниться.
1: Привет, ребята, Андрей Германович, выздоровление. Спасибо. Ну, я еще не совсем выздоровел, но стараюсь. У меня машины нет, но теперь лишний раз не попросишь друзей куда-то заехать, чтобы что-то привезли. Ну, зачем людей так обременять? Теперь передвигаюсь больше пешком, либо на общественном транспорте.
2: Ну, так. С топливом стало хуже, а я, наоборот, стала больше передвигаться на машине, как самостоятельно по выходным, так и путешествовать с другом.
1: Ничего себе. Машин меньше не стало ни разу, пробки как были, так и есть. Тошню на МКАД от Дмитровки до твоих любимых Химарей.
2: Ну, а что здесь?
1: Послушайте, ну там же всегда пробка, там Ленинградка держит. Понятно, что там даже, да. Мне кажется, даже если будет 2 автомобиля на МКАДе, все равно они создадут там пробку. Ну,
2: там нужен второй ряд просто. Вот те, кто...
1: Там не второй ряд, там что-то надо делать с Ленинградкой. Это же Ленинградка держит.
2: Так что делать? Я был в Бангкоке, там движение организовано двухъярусное. То есть дорога, столб и сверху еще второй ярус.
1: Знаешь, что тебе скажут, как только об этом заговоришь?
2: Конечно.
1: Бесплатная дорога.
2: Конечно, сделайте ее. Ладно, это другая. Берлин, дизель стоит почти 2,50, а на автобане доходит до 2,80.
1: Ну, я говорю, в 2 раза подорожало топливо,
2: да,
1: в Европе.
2: Череповец Андрей пишет, на предприятии есть пикап «Жак», предпочитает 95-й бензин. Как говорят, сегодняшнего дня область обеспечена бензином. Почти все заправки только с дизелем.
1: Вот, да, вот. Привет, ребята, у меня 4 машины, все дизельные, проблем нет, кроме разницы цены за ужин и бензин. Вот она мучается в очередях. От дома до работы 60 километров и без машины никак.
2: Ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Было любопытно узнать, изменились ли ваши как-то жизненные устои в связи с тем, что сейчас наблюдается.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. Биг Твин Арена. Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии». В моем сердце пустота. Световое шоу. Эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни. Настанет час, настанет день, когда... 20 сентября. Биг Твин Арена. 12+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России совершит рабочий визит в Индию с 11 по 13 сентября. Там Владимир Путин в том числе примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на пленарной сессии делового форума БРИКС Путин выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения. Также у президента запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и ряд других встреч на высшем уровне. Отдельные полноформатные встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита в Нью-Дели не запланировано, отметил Ушаков. 7-й российско-китайский форум предпринимателей открылся в Национальном центре «Россия» в Москве. Мероприятие, организованное российско-китайским комитетом дружбы, мира и развития, собрало около 800 компаний с двух.

0: они на дому, на портале госуслуги. Россияне могут подать их до 16 сентября включительно, сообщили в Минцифры. Чтобы подать заявление, необходимо проверить, что учетная запись на портале подтверждена. После этого нужно подать заявление о голосовании на дому, указав причину. Перед визитом члены участковой избирательной комиссии позвонят и согласуют удобное время. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Нашествие агрессивных божьих коровок зафиксировали в республике Алтай. Алтайский заповедник опубликовал кадры нашествия божьих коровок в селе Яйлю. На них видно, что насекомые летают по селу раями. На других кадрах они облепили окно. Если постоять немного, то буквально весь будешь в божьих коровках. Они еще и кусаются, отметил житель поселка. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Вот финальный час десятибального шоу, и как бы там ни было, едет ли город или не едет, есть ли пробки перед Химками, хотя они не есть там всегда, были, есть. Мне кажется, вот пока существует
1: МКАД... предложение должно быть без вопросов в конце. Это предложение должно звучать как констатация факта.
0: Да? Конечно. То есть пока есть МКАД, есть пробка перед Ленинградкой. Да? Ребят, мы с Андреем Германовичем постараемся скрасить ваше состояние, или если вы уже не стоите, посмотрим какие-нибудь новости, почитаем,
1: да,
0: еще чего-нибудь. Конечно. В общем, как и такая познавательно-развлекательный час десятибального шоу.
1: Тут наши постоянные слушатели Дениска и Настюшка, как ты знаешь, у них сын сегодня 12 лет.
0: Да,
1: я так понимаю, да, нас слушают, поэтому, Святослав, мы с напарником поздравляем тебя.
0: О,
1: прямо вот так
0: поздравляем.
1: Вот. Прямо эфирно поздравляем.
0: Денис, Настя, поздравляем с новорожденным, счастья, здоровья, богатства вашему наследнику.
2: Наша реклама. Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909-249-1909. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: дышишь своим холодом.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну что, немножечко любопытной информации, ребята. Дело в том, что подвели итоги первого полугодия по количеству приобретаемых носимых устройств. Так. Они же умные часы. Вот. В целом, статистика по рынку не утешительная для производителей, потому как у населения заметен спад интереса к умным часам, так называемым. Ну, видимо, просто все, кто хотел, уже купили.
3: Ну да, потом они же служат довольно долго, и по большому счету в них не так много обновляется в новых моделях.
2: Ну да, выходит новая модель, ну там какие-то экранчики, циферблатики, но таких вот значимых изменений не очень много. И тут выкатили статистику, как бы, ну интересно, долю рынка, кто, собственно, кто играет первую скрипку. И оказалось, что больше всех носимых вот этих устройств продала компания Huawei, которая даже прибавила в объеме отгрузок на 1%. Второе место занимают яблочные часы, ну, а все остальные потихонечку-потихонечку доедают все, что осталось от рынка. И вот здесь вот для меня как бы, ну, стало удивлением, что китайские часы, притом, ну, вот Huawei, у них там своя операционная система, то есть это очень как бы вещь в себе, что они занимают лидирующие позиции. Мне казалось, что вот чуть-чуть здесь какой-то перекос, не знаю, в сторону Xiaomi, там, Samsung, еще каких-то брендов, а оказалось, что...
3: Ну, ты знаешь, я тебе, как владелец яблочных часов, могу сказать, что это первый и последний вот такие часы, которые у меня...
2: Да, что такое?
3: Я в них не вижу большого смысла. Это совершенно бессмысленный гаджет. Еще раньше, если можно было платить на кассе, это было как-то, ну, более или менее удобно, а сейчас это просто аксессуар на руке, ну, тренировки можно делать.
2: Ну, это можно и трекинг
3: считает. У меня и телефоны так считают.
2: А, так, я тебе который год говорю, а не присмотришься ли ты к переходу на темную сторону?
3: Я пока что, может быть, я сейчас на темной стороне.
2: Можешь оплачивать смартфоном, у тебя...
3: Нет, я и так могу оплачивать.
2: Приложение всех банков есть у нас.
3: И у меня
2: приходи,
3: есть.
2: Приходи к нам на Android, у нас много любопытного.
1: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ну, Васюшка, чисто попоржать, давай. Мне кажется. А тут выяснилось, что Сусну, нас просили называть вещи своими именами. Секс снимает заложенность носа. И эффект абсолютно сравним с назальным спреем.
2: Да. Только... А что ты сегодня пришел гнусавый-то?
1: Вот я же не знал, я только сейчас его... Сейчас пойду лечиться. Да, эффект чуть-чуть короче просто получается. Исследование, это исследование. Его проводили на 18 парах. И измеряли дыхательную функцию, так сказать, до процесса.
2: Во время и после?
1: Да. Ну, во время нет, во время их туда не пускали. Нет. Вот, сохраняется один час, прямо очень хороший эффект, и он держится до 3 часов. Вот, поэтому это достаточно. Но тут же эксперты сказали, что это все вполне объяснимо, потому что вот этот самый процесс, он активизирует симпатическую нервную систему и вызывает сужение сосудов, что снижает отек слизистой. Вот, и, кстати говоря...
2: Самое главное правило, знаешь... секса в таких ситуациях. У кого насморк, тот снизу.
1: Это точно. Но тут нужно, знаешь, еще вот этим спреем зависимым надо подумать, что, оказывается, есть, ребята, гораздо более крутой способ уйти от вот этого вот постоянно. Хорошо показал.
0: Наша реклама.
3: Город — это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Мальплюс.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку бет-платежей 2026-16+.
5: Жили City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
2: Битва поколений, пятый сезон. В эту субботу, 17.00. Категория 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот тебя просят скинуть ссылочку про насморк.
2: Да!
1: Почитать, вам почитать, посмотрите.
2: Слушай, а что там ссылочку-то?
1: Забивайте в интернет.
2: Конечно, все там есть. Еще одна новость. Мне кажется, сегодня, наверное, уже многие про нее слышали. Дело все в том, что в Индии, так сказать, нашли применение человеческим отходом. Твердым.
1: Так.
2: Я так понимаю. Из них будут делать стройматериалы. Дело все в том, что, простите, буду называть вещи своими именами. Какашки перерабатывать в биоуголь, который затем начинают добавлять в бетон.
1: Ага.
2: И вот этот состав бетонный показал прочность на 42% выше обычного. И, естественно, что при этом он позволяет сократить количество самого цемента.
1: И количество
2: правда, есть звездочка. Правда, есть звездочка. Так. Что пока технологию тестируют, но при успешных результатах хотят ее использовать даже для строительства небоскребов. Вот так вот из без палок.
1: Да. Не, ну арматура какая-то будет, видимо.
2: Не, ну слушай, спроси, ну раньше же в кирпич добавляли, насколько я помню, куриное
1: яйцо.
2: Яйцо, да, чтобы он крепче был.
1: Не в кирпич,
2: был.
1: В раствор.
2: В раствор, конечно, да.
1: Какие-то органические вкрапления существовали.
2: А вот, понимаешь, все фекалии, они немножко отличаются.
1: Вот,
2: они
1: тут,
2: берут,
1: кстати,
2: все подряд.
1: Как достичь однородной массы? Потому что, допустим, у веганов это одна, как бы, извините, масса. У людей, потребляющих высокобелковую пищу, это будет другое. Ну, то есть, как...
2: Нет, этого... прости, а вот, например, а если человек съел килограмм слив?
1: Ой, простите, ребята, за эту тему, но...
2: Ну, а что делать? Тема как тема.
1: Ну, и тут подожди. Просто мы сейчас живем на сломе эпох. И вполне вероятно, наши внуки уже будут жить в домах, которые построены по новой безотходной технологии. Кроме того, тут же Шнобелевскую премию выдали буквально вот на днях. Среди лауреатов премии были исследователи, которые установили, что, ребят, тараканье молоко в плане энергоплотности, ну, в плане там белков, жиров, углеводов, оно намного лучше коровьего, ну, плотнее коровьего.
2: Ой.
1: То есть, и с учетом того, что корова сейчас, это дорого, ее содержать, пастбище, плюс вот то, что они выделяют, разрушает там, дает нам парниковый эффект. Не исключено, что вот зайдешь в магазин, циферка, да, и там вот будет стоять молоко коровье, молоко козье и молоко тараканье. И никуда мы от этого не денемся, потому что нас тут уже почти 8 миллиардов, и на всех коров не хватает.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного про Шнобелевскую премию, Андрей Геннадьевич, про будущее, которое вполне вероятно на скором времени нас настигнет. Дело в том, что премию за достижения, за сомнительные достижения в области физики вручили группе естествоиспытателей и исследователей, которые проводили теоретические эксперименты с целью разработать писсуар мечты. Дело в том, что... извините, ребят, за эту тему, но как
2: бы... Поперло, что тут скажешь.
1: При попадании струи в писсуар образуются брызги. Ну, от этого никуда не деться. И вот ученые...
2: Не надо-то далеко от него вставать.
1: Нет, там не зависимость от того, насколько далеко ты стоишь. Ученые задались целью как-то усовершенствовать. И оказалось, что оптимальный угол падения струи в писсуар составляет 30 градусов.
2: Только... Не у всех так получается.
1: И только при этом угле, собственно, минимизируется эффект разбрызгивания.
2: Так, а я бы все-таки предложил бы, знаешь, как-то...
1: Я предложил бы закругляться, Андрей Германович.
2: Серьезно? А то дойдем, да?
1: Да.
2: До беды!
1: Тихо! До беды недалеко, до беды. Доведешь до беды. Все, ребят, традиционно всех обнимаем, некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. И, ребят, давайте уже услышимся завтра в прекрасную пятницу.
1: Да, все, ребят, расходимся. До свидания.
0: Наше радио.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Украин 125-020-003-05-30. Уфа.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
5: С 7 до 11.
4: Подъемники.
5: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он также отметил, что Киев предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, российская армия системно и планомерно бьет по целям на Украине в ответ на удары боевиков. Это самый популярный новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Первый вице-премьер правительства попросил уделить особое внимание мерам защиты нефтеперерабатывающих мощностей. В ходе заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики Денис Мантуров также обратил внимание на резервирование перерабатывающих мощностей, обеспечение ремонтных ресурсов и сокращение сроков восстановления НПЗ. Отдельный акцент первый вице-премьер сделал на завершении работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса в регионах. Системная поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики. Это способствует созданию рабочих мест, укреплению экономики регионов и обеспечивает технологический суверенитет страны. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин в ходе визита на Ульяновский автозавод. По его словам, государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки, внедрять новые технологии и замещать импортные комплектующие. Дирекция национального парка «Красноярские столбы» вводит ограничения на посещение. С пятницы запрет будет действовать на посещение парка со стороны восточного входа. Мера вводится в связи с угрозой встречи с медведем. Ранее был введен запрет на посещение парка в темное время суток.

0: Наша реклама.
1: Папа, а мы все купили к школе?
2: Ну, почти. Осталось только прикупить новый Тенет. В Диалог Авто сейчас действует специальная скидка. 10% для учителей и родителей. Все это в преддверии учебного года.
1: А маме тоже Тенет купим?
2: И маме купим. В Диалог Авто. Подробности и адреса автосалонов уточняйте на сайте dialogauto.ru.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это...

0: Вот такое дело.
1: Наша реклама.
2: Жили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Жили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
0: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
0: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Группа «Эпидемия» отметит 30-летие в Казани. 20 сентября. «Биг Твин Арена». Масштабное юбилейное шоу в лучших традициях «Эпидемии».
9: В моем сердце пустота.
8: Световое шоу, эпические хиты, душевные баллады и долгожданные новые песни.
9: Настанет час, настанет день, когда нас...
8: 20 сентября, Big Twin Arena, 12+.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над регионами страны 97 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, беспилотники были сбиты над территориями 6 областей, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. Между тем, вооруженные силы России нанесли групповые удары по морским портам Украины и инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ. Так, в порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения. Помимо этого, целями стали суда и логистические центры, задействованные в интересах украинской армии, говорится в сообщении Минобороны России. Число погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии достигло 15. Под лавиной в ущелье Бизенги обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили в экстренных службах региона. Альпинисты попали под лавину в минувшее воскресенье. 10 скалолазов спустились самостоятельно, 6 из них доставили в медучреждение. Судьба 2 альпинистов остается неизвестной. Их поиски приостановлены до утра пятницы из-за ухудшения погоды и угрозы схода снежно-ледовой массы. Более половины россиян планируют пойти на выборы. По результатам исследования аналитического центра ВЦИОМ, 54% россиян заявили о том, что они точно планируют принять участие в предстоящих выборах. Согласно прогнозу, явка на выборах составит 51-53%. С 18 по 20 сентября запланированы выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Второй пик активности клещей продолжается в России. Об этом предупреждает Роспотребнадзор. Для профилактики укусов там рекомендовали выбирать светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки или обувь и использовать репелленты. При обнаружении присосавшегося клеща рекомендуется аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, стараясь не раздавить. Место укуса обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для оценки рисков. Самая пожилая россиянка отметила 121-й день рождения. Яха Хашагова проживает в Грозном. Сегодня ее навестила бригада медиков. Женщина чувствует себя хорошо, настроение праздничное, говорится в сообщении. Как указано на сайте Социального фонда России, у нее 6 детей, 20 внуков и 48 правнуков. Долголетие в семье Хашаговых наследственное. Ее мама прожила 116 лет. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.

0: Наша реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потеря времени.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

буране тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и свят.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. 576 квартир и 76 частных домов повреждены в Новороссийске в результате атаки БПЛА в ночь с 8 на 9 сентября. Такие данные привел мэр города Андрей Кравченко. Он уточнил, что работа оперштаба по ликвидации последствий атаки продолжается. Рабочие группы районных администраций проводят подомовые обходы. В списке на получение компенсации в связи с ущербом от атаки беспилотников включили более 1200 жителей Новороссийска. В среду утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки вражеских беспилотников в Новороссийске пострадали 29 человек, четверо погибли, в том числе один ребенок. Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $108 за баррель. Как свидетельствуют данные торгов на лондонской сырьевой бирже, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в моменте поднялась почти на 7%, до отметки в $108.18 за баррель. Эксперты отмечают, что рубеж в $108 за баррель был пройден впервые с 21 мая этого года. Системная поддержка отечественного автопрома – это один из приоритетов промышленной политики. Это способствует созданию рабочих мест, укреплению экономики регионов и обеспечивает технологический суверенитет страны. Об этом заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин в ходе визита на Ульяновский автозавод. По его словам, государственные субсидии помогают предприятию снижать издержки, внедрять новые технологии и замещать импортные комплектующие. Любительскую рыбалку предлагают перевести в единый цифровой контур. Одним из элементов такой системы может стать цифровой ID рыболова. Универсальный документ, который объединит сведения о путевках, зарегистрированных орудиях лова и взаимодействии с госорганами. Как рассказал НСН, президент Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин, цифровизация поможет любителям рыбалки знакомиться с правилами на водоемах. По его мнению, в этой инициативе будет больше плюсов, чем проще. Чем проще будет оформление рыболовного билета, тем меньше будет вопросов у государственных органов и рыбоохраны. Это элемент помощи, а не контроля. В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя. Тезис, который существовал какое-то время назад, о ее наличии, сегодня экспертами ставится под сомнение. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. В пятницу в стране будет отмечаться Всероссийский день трезвости. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: Привет! В эфире вторая предсезонная фонотека, в которой мы продолжим слушать пропущенные новинки августа. Зайдем и в первую неделю сентября, но чтобы почувствовать себя уже совсем в строю,

присылают нам готовый сценарий с пометкой «Ребят, заменили в теме поэта Пушкина на поэта Есенина». Окей. Но я смотрю, что гость все равно Евгения Онегина. Я спрашиваю, ребят, а вам не кажется, что теперь эта шутка не работает? Да мы все равно с ней уже договорились, зачем менять? Сказали ребята. Так мы и сняли тему «Есенин» с гостей Онегиной. А на съемку Женя принесла свой новый альбом «Магия». Посвящение моменту, когда человек наконец-то понимает, что больше не может и не хочет жить по-старому. 7 песен – история о том, как вырваться из привычного цикла страхов и самосаботажа. Вместе с героиней слушатель пройдет через сомнения, внутреннюю борьбу и придет к надежде на то, что изменить свою жизнь все-таки возможно.

0: Это действительно магия. Одна идея пластинки представлена разными музыкальными стилями. Классический рок-н-ролл, электропоп, этнические мотивы, spoken word и рок-баллада. Магия здесь не синоним мистики и волшебства, а внутренняя сила, которая проявляется в момент, когда человек решает стать другим. На момент нашего знакомства Женя Онегина была просто артистка с гитарой, почти бард. А теперь вот такая инструментальная магия. Лучший рост за время существования в фонотеке. В Яндекс.Музыке есть делюкс-версия альбома, где Женя рассказывает про каждую песню. А мы возьмем только одну.
1: «Дива» — это песня с очень неожиданным для меня звучанием. Мы сделали настоящий электропоп. Под нее можно заниматься спортом, гнать машину по вечернему городу или ходить на гребаную прогулку для гребаного психического здоровья. Тоже вариант. Что до посыла, я убеждена, каждый аутсайдер — это скрытая рок-звезда. И если одни люди тебя не примут и засмеют, возможно, просто из зависти, то другие будут учить твои стихи и аплодировать в полных залах. Очень важно выбирать правильное окружение, а еще верить в себя, и если есть цель, идти к ней, несмотря ни на кого.
0: Евгения Онегина.

0: «Диско-дискотека» на нашем радио.
1: 14 сентября, в ближайший понедельник, свой новый альбом выпустит Кирилл Комаров. Нечастый гость нашего эфира, но заметный и знаковый музыкант русской роковой и околороковой музыки. Пластинка будет называться «Флэшбэк». 12 оригинальных песен, очень разных по настроению, но объединенных общим звуком и общей идеей восприятия жизни как путешествия души. Над альбомом работали музыканты из Петербурга и Нью-Йорка, которым удалось соединить глубину лирики, широкую палитру эмоций и мощный драйв. Рекомендуется всем, кто любит блюз, фанк, авторскую песню и ценит точное русское слово.
2: Если ты в одном гвозде, то для тебя у нас новости. У людей в твоем возрасте есть больные места. И если по совести...

эксклюзивное представление альбома в программе «Фонотека». Напомню, полностью он будет опубликован 14 сентября. Помните выше строчку про точное русское слово? Это так. Я бы еще добавил точная мысль. Есть песни про «Что если тот, кто нас лечит, сам не вполне здоров?» или написанный 30 лет назад номер «Немного сладкого сна» за это время абсолютно изменившийся не только стилистически и аранжировочно, но и контекстуально. В общем, там точно есть что услышать. «Цвет моих снов» – песня про жизнь, как поиск совпадений, про цвета, которых нет наяву, но которые манят, и про ту тонкую грань между мечтой и реальностью, где любовь то появляется, то снова исчезает. Кирилл Комаров. «Цвет моих снов».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа «Приличные люди» из Питера записала песню «Кошки». Очередные кошки из Питера, хотя самые известные кошки, конечно, московские. Привет, Жанна Хасановна, Сергей Мазаев, также крематорий. Так, надо будет посчитать, каких кошек больше, питерских или московских. Но куда тогда записать песню снайперов «Кошка московская»? Так, к новой песне. Новая история про приличных людей. Для начала Ольга Протасова.
2: Если бы существовал конкурс на самые нелепые события, которые могут произойти с человеком, я бы точно была в топе этого каталога. Это случилось в июле. Поехали мы на наш любимый фестиваль. Проходил он на Междуречье, Москва-река и Пахра. Приехали мы заранее, чтобы успеть немножко отдохнуть перед выступлением. И где-то, наверное, часиков в 8 утра присели на набережной, любуемся на воду. И тут начинают подходить друзья-знакомые, мы здороваемся. И тут бежит навстречу Кирюша. Я поворачиваюсь, думаю: о, Кирюша, привет! Обнимаю его, и в какой-то момент я понимаю, что я прикусываю ему язык. И все было бы ничего, если бы не один момент, что Кирюша – это бультерьер. И у нас было очень сильное удивление и у меня, и у Кирюши, и у его хозяйки. Потому что более нелепую ситуацию представить себе сложно. Честно сказать, я даже не знаю, как это произошло, но конфуз случился, и в целом история у нас этого фестиваля закончилась на том, что я прикусила язык Кирюши, который был бультерьером.
1: Жалко, что собачка не французский бульдог. Было бы очень красиво с языком, а вот с бультерьером я бы вряд ли стал целоваться. «Кошки». Песня, в которой живет питерская рыжеволосая осень, ветер с Невы, городская суета и два человека, которые однажды решили больше не разбегаться по своим стаям. «Приличные люди».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: У меня есть рассказ Игоря Панкера-Гудкова про название культового проекта «Автоматические удовлетворители» в энциклопедию нашего радио. Но я никак не могу подобрать для истории песню, чтобы хорошо звучало и был удобоваримый текст. Хочется из раннего, но придется взять, наверное, что-то из 90-х. Думал над этим вопросом в очередной раз, и лента подкинула новость. Вышла вторая часть трибьюта группе АУ спустя 5 лет после первой. И там вновь приняли участие коллективы, ни разу не звучавшие на нашем радио. Да что уж, я половину вообще не слышал никогда в жизни. Старики-разбойники, Клейзавод, Чумахо Дрю, Ксавьер и многие другие достойные оригинала люди.

каждую часть, возможно, это концепция пластинки, приходится ровно одна звезда. В первом альбоме это была группа «Радар», в этом «Последние танки в Париже», стилизовавшие свою версию прямо под звук оригинальных «АУ». Удовлетворители и сам Андрей Панов интересны не только как первопроходцы жанра панк-рок, а как феноменальное смешение философии жизни, музыки и личной харизмы в контексте времени. Это часть истории. В трибьюте хотелось увидеть взгляд на творчество удовлетворителей совершенно с разных и порой удивительных сторон. Альбом получился жанрово-вариативным, к чему мы и стремились, рассказывают создатели проекта, из которых я очень отдаленно знаю только Саню Крюкова. Но всем все равно большое спасибо. Это было любопытно. Попробуйте открыть для себя АУ через каверы. Неизвестность исполнителя только добавляет шарма. Эффект свободы. Соловей.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Группа «Радиотехника» выпустила в августе новый альбом «Постпанк простит мне все». 7 песен, маркированных в магазинах как «Инди». Нет, альбом и группа, конечно, уходят от постпанка, но, по-моему, совсем не в сторону инди, а в сторону какого-то тяжелого рока. Еще не дедкор, конечно, как на заре карьеры Артема Козлова, но куда-то туда. Я слышал демо этой пластинки, что-то даже ставил, но, по-моему, по традиции до релиза добрались не все треки. Где-то по дороге пропал тяжелый трек «Аушвиц», который Артем Козлов хотел выпускать в мае, но даже мне показалось, что не стоит. Песня «Ракеты», которая до этого называлась «Вспоминай меня», на релизе стала «Кометами». Почти вежливый отказ. А, нет, «Аушвиц» тоже есть, просто сменил название и стал «Пальцами на стенах».

Кстати, летом радиотехники решили издать демо-версии всех своих альбомов. Но не в цифре, а на физических носителях – CD и аудиокассеты. Потерянные демо всевозможных дисков, присланных на радиостанцию «Наше радио» в конце 90-х, начале 2000-х годов, я считаю, это главная потеря жизни. При увольнении мы эти архивы не забрали, а люди после нас этого не ценили. И при переезде в новый офис просто выбросили все коробки с дисками, которые им мешали. Ну, понятно же, цифровой век пришел, файлы, онлайн-магазины, какие нафиг CD? То, что удалось сохранить случайным образом, является настоящим раритетом для меломанов. Собранные в домашнем компьютере Саши Васильева песни «Сплина», Диана Арбенина, исполняющая песню из кинофильма «Не бойся, я с тобой», трибют группе Агаты Кристи, несостоявшийся, первая версия песни «Идущего домой», известная тогда как «Юпитер не спит» и так далее. У меня есть в запасе как минимум один трек группы «Радиотехника», который из авторских прав до релиза не дошел и в итоге стал песней совсем другого проекта. Издадут ли его в демо-версии? Посмотрим. Продам ли я его, когда группа «Радиотехника» станет мега популярной? Конечно, продам. Постпанк простит мне все. Вот это бестактность. «Радиотехника» и бестактность. Постпанк простит мне все.

0: Дискотека на нашем радио.
1: Лучший панк-альбом года, настоящий такой российский панк, записала самая недооцененная в этом стиле группа «Тени свободы», на мой взгляд. Я, честно говоря, думал, что их давно уже нет, а тут нате вам и еще в таком волшебном звуке. Образованная лет 20 назад в Москве, команда сейчас разбросана по миру, насколько я понимаю, но это все равно Ваня Глобин и его команда. Лет 7 парни не выпускали новых дисков, были пару синглов в году в 21-м, их нету, кстати, в альбоме. Диск абсолютно новый. Особый путь.

Я отметил для себя 5 лучших песен, и ни одну из них не могу сыграть в эфире. Надеюсь, Чупе подсветит релиз у себя в программе. Я пишу же из прошлого, но хорошего панка должно быть много, хоть это и не совсем мой стиль. Поэтому, конечно же, надо что-то сыграть, но я все равно рекомендовал бы вам послушать альбом. Хотя бы первую половину, он сильно проседает к финалу. Как сказали пацаны, альбом — это то, о чем вы не забудете через 5 минут. Это маленькая жизнь, это книга, это этап, это как сезон сериала. В нем много иронии на тему того, что панк-рок-песни ни хрена в этом мире не меняют. И это, пожалуй, было главным мотивом в его написании. Альбом, который знает, что он бесполезен, поэтому он может позволить себе, так сказать, всякое дерьмо. Это, конечно, лукавство, форма защиты. Но знаете, что в релизе самое ужасное? Это то, что «Тени свободы» выпрашивают на альбом и на первый сингл ебучий пресейв и лайки. Вот это, конечно, полное дерьмо и совсем не панк-рок. Ради чего, ребята? «Тени свободы». Ради чего?

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Еще одна маленькая новинка, которая вышла в августе, но вряд ли вы ее слышали. Crazy Frog, лягушонок Кермит, все есть у нас дома. У лидера группы «Диктофон» Антона Макарова есть сайт-проект «Лягушонок зеленый». Ему едва-едва исполнилось 2 года. Прошлый год был прям очень активный, а в этом году тишина до августа. Но зато на финише лета целый мини-альбом. Конкурс мокрых маек. 5 треков. Первый – старт, последний – финиш, а между ними 3 песни. Конкурс мокрых маек, конкурс смелых таек, конкурс крепких гаек. А давайте продолжим концепцию и в рамках программы добавим в релиз Spoken Word трек. Конкурс нереальных баек. Антон Макаров.
2: Чуть ранее в этом году мне позвонил мой большой товарищ лягушонок зеленый, товарищ нашей группы, группа «Диктофон». Это большая зеленая лягушка, мы выступаем с ней, когда есть концерты и прочее. И вот лягушонок зеленый сказал, что у него есть идея для новой композиции под названием «Конкурс мокрых маек». И я приехал к нему в студию на Финский залив, и мы сделали не только «Конкурс мокрых маек», но еще дополнили то, что в итоге вы можете слышать на новом мини-альбоме «Лягушонка зеленого». Он очень трудный и специфический персонаж, вы можете это слышать по голосу, по текстам и потому, что он транслирует, но тем не менее для нас всегда большая честь поработать с такой большой легендой русского рока, как «Лягушонок зеленый».
1: Я, когда был маленький, любил пострелять из рогатки в лягушек. И вот однажды летом идем мы около какой-то запруды, и на пенопласте в воде сидит куча жаб и квакает. Мы стреляем прям хором, и одну из них за лапу шпонкой с копкой я пригвождаю к этому пенопласту. Она дергается, дергается, а прыгнуть не может. Я достаю самую жирную шпонку, подхожу к ней почти вплотную, растягиваю резинку, отпускаю, и осечка. Шпонка возвращается мне в рот, разбив передний резец и раздирает горло. Кровь, боль, слезы. С тех пор у меня половина переднего зуба нарощена. И при виде лягушонка зеленого только такая ассоциация. Кстати, мы про ту лягушку сразу забыли. И прикиньте, она, наверное, так и сдохла, прикованная к этому пенопласту. Ужас. Гимн воспоминаний об ушедшем теплом и веселом лете 26-го года. «Лягушонок зеленый». Конкурс мокрых.

0: конкурсы.
1: Фанатека на нашем радио.
2: И последнее на сегодня. Группа Good Times все ближе к выходу своего нового альбома «Неоклассика». Один за другим вылетают синглы, как горячие пирожки. Курсы личностного роста, жизнь — это череда. Сегодня вроде бы последний, а потом уже только альбом 25 сентября. Третий сингл называется «Я и ты». Находиться в моменте и общаться с другими людьми – это главный навык в современном цифровом мире. В вечной гонке за карьерой, новыми достижениями и деньгами люди упускают наслаждение моментом и возможность просто жить. Песня о том, как важно проводить время наедине с любимым человеком без отвлекающих факторов и связи с внешним миром. А на сегодня у меня все. Вы слушали программу «Час пик». Всем привет, мы в сезоне. Каждый четверг и субботу в эфире. Каждую полночь на пятницу на сайте нашего радио самая полная версия программы. Есть еще идея завести отдельный блог под нее и публиковать новинки, которые в программу не попали. Но тут посмотрим. Пока-пока, меня зовут Андрей Куренков. Я как тот ученый Перельман. Пытаюсь доказать, что хорошей музыки должно быть много. Или докажу, или дурдом. Пока. Good times. Я и ты.

0: «Дискотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: В сентябре дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Так быстро праздничный стол вы еще не накрывали. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Меню от 700 рублей за персону. Фуршеты, дни рождения, свадьбы, деловые события и корпоративы. До конца сентября назови промокод «Круассан» и при оформлении заказа от 20 тысяч рублей получи платок с круассанами с форелью или кониной в подарок. Кейтеринг Айгуль Усмановой. 203-45-00. ООО «Кейтеринг Айгуль Усманова». Украинь 125-020-003-05-30. Уфа.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором Кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступила известная актриса театра и кино Александра Урсуляк, рассказавшая о новой премьере в театре Пушкина, своем джазовом проекте и знаковых фильмах. Большинство интересных рок-концертов пройдет в этот уикенд за пределами двух столиц. Вячеслав Бутусов выступит в Барнауле. Ленинград даст жару в Минеральных водах. В Калининград приедут Пикник и Чиж с компанией. А Ария отправится в тур по Беларуси. При этом московскую публику порадуют зарубежные джазмены. Австралийский тромбонист Дэн Барнетт и пианист из Нью-Йорка. Двукратный номинант на премию Грэмми Бенито Гонсалес. Александра Урсуляк призналась, что любит джаз и не отстает от имеющих собственные группы коллег-актеров.
2: У меня есть тоже мой концерт, который называется «Хорошие песни». У меня есть джаз-бэнд, я выхожу там вся в красном платье, очень красивая, и пою ретро 50-х, 60-х и 70-х годов. Это музыка, которую я люблю. Это не рок, скорее джаз и эстрада.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Поколение Маугли» с Константином Хабенским в МХТ имени Чехова и спектакль губернского театра «На всякого мудреца довольно простоты», режиссером которого выступил Сергей Безруков. Театралы Петербурга идут на спектакль Льва Додина «Палата номер 6» и премьеру новой версии «Литургии Зеро» Валерия Фокина. Ну а Александра Урсуляк рассказала об одной из главных премьер театра Пушкина – спектакле Евгения Писарева «Опера нищих», первый показ которого состоится 16 сентября.
2: Это большая радость и такой новый этап для театра, потому что это настоящий полноценный мюзикл. У меня замечательная роль. Я играю Дженни Ягодку. Это такая очень коварная и любящая женщина. Вот, наверное, это самое сложное для меня в этой работе, потому что это и острая должна быть роль, и при этом неочевидно должна быть сыграна.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут российский исторический фильм «Охота на императора» и американская комедия «Хитрый койот». Александра Урсуляк, получившая недавно премию «Золотой орел» за роль в фильме «Смотри на меня», рассказала, что для нее было очень важно сыграть в этом фильме мать. Актриса также сыграла мать главного героя в фильме «Баста. Начало игры», который выйдет на экраны в декабре. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о театральных планах Петра Налича и узнаем, сколько новых релизов приготовила для слушателей группа Good Times. Петр Налич готовит театральную версию альбома «Ванька, пташечка и тельняшечка». Альбом был написан по мотивам поэмы Александра Блока «12», а теперь эта пластинка получит сценическое воплощение. Песни Налича станут частью истории о любви, выборе и человеке в эпоху Петра.

В новой постановке Налич выступит не только как композитор и музыкант, но и как актер. А его музыку исполнит расширенный состав бэнда и хор Петр Валентинович. Группа Good Times продолжает знакомить слушателей с будущим альбомом «Неоклассика» и выпустила новый сингл «Жизнь. Это череда». Это уже второй трек с грядущей пластинки. Ранее музыканты представили курсы личностного роста, песню, давно знакомую поклонникам по концертам группы и теперь впервые официально вышедшую на стримингах. Релиз «Неоклассики» состоится 25 сентября, но до выхода альбома Good Times успеют порадовать слушателей как минимум еще одной премьерой.

0: Уже завтра, 11 сентября, выйдет новый сингл «Я и ты». Ну а трек «Жизнь – это череда» уже можно послушать на всех музыкальных площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

ослепший старый маг ночью по лесу.

за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Наша реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в диалог авто, выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в диалог авто. На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно. Для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности. Умножайте доход.
10: Приглашаем к сотрудничеству.
9: 249-1909. 249-1909. 09.
0: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России совершит рабочий визит в Индию с 11 по 13 сентября. Там Владимир Путин в том числе примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на пленарной сессии делового форума БРИКС Путин выступит с речью о торгово-экономическом сотрудничестве стран объединения. Также у президента запланированы переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и ряд других встреч на высшем уровне. 576 квартир и 76 частных домов повреждены в Новороссийске в результате атаки БПЛА в ночь с 8 на 9 сентября. Такие данные привел мэр города Андрей Кравченко. В списке на получение компенсации в связи с ущербом от атаки беспилотников включили более 1200 жителей Новороссийска. Число погибших при исходе лавины в горах Кабардино-Балкарии достигло 15. Под лавиной в ущелье Бизинги обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили в экстренных службах региона. Альпинисты попали под лавину в минувшее воскресенье. 10 скалолазов спустились самостоятельно, 6 из них доставили в медучреждение. Судьба 2 альпинистов остается неизвестной. Их поиски приостановлены до утра пятницы из-за ухудшения погоды и угрозы схода снежно-ледовой массы. Более половины россиян планируют пойти на выборы. По результатам исследования аналитического центра ВЦИОМ, 54% россиян заявили о том, что они точно планируют принять участие в предстоящих выборах. С 18 по 20 сентября запланированы выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего в единый день голосования пройдет более 2000 компаний разного уровня. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как следует из базы Роспатента, товарный знак зарегистрирован по 10 классам. Фраза «Можно, а зачем?» принадлежит руководителю проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олегу Груненкову. Она стала мемом после интервью, в котором он таким образом ответил на вопрос, может ли АвтоВАЗ производить автомобили, аналогичные BMW. 15-летний подросток из Нижегородской области установил рекорд России по выращиванию капусты. Рекорд был зафиксирован в ходе национального овощного чемпионата «Битва гигантов». Контрольное взвешивание показало, что качан капусты весит 22,5 килограмма. Ранее сообщалось, что вес самой большой тыквы на конкурсе овощей гигантов составил 817 килограммов. Ее вырастил 12-летний садовод из Иркутской области. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Жили Сити Рей. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Жили Сити Рей. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Жили в этом месяце. Подробности в Жили Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Неофертная акция действует, пока автомобили есть в наличии. Записывай, запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

тебе в разлуке нет, и иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

уже с утра, но мне уже пора. Туда, где нейтральная.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.